0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Да и не буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни захлеб да в распевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулкан и мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blue Science.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

Чувства по проводам, я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество, Бог мне простит. Мы договорились.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

нашей памяти река не богата повторением. То мгновение, как века, то века одно мгновение, где переплетение лет –

опущено окно, тихо скрипнет половица. В жизни так заведено, ничего не повторится. Не отыщется вдали, по-другому быть не может.

0: Итак, друзья, добрый вечер. Мой компьютер показывает мне, что у меня 20.03, но не верьте этой падле. Не верьте. Я так подозреваю, что сейчас 21.03, сегодня четверг, и значит очередная программа «Без воды» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, есть у нас такая херь, как ВКонтакт. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И вот я вижу сразу же, у нас тут уже два целых комментария. Серый пишет: Зухер косякнул, должно быть 21.00. Ну, считайте, что 21.00, мать вашу. Вот, просто так далеко шел сигнал до вас. Итак, Костик, здравствуй, здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет еще огромный. Сегодня у нас в гостях группа Paints of Fate из нашей столицы, столицы нашей родины Москвы. Замечательные ребята, ну, других у нас, собственно говоря, не бывает в передаче. Это не косячно, у нас просто свой неформатный часовой пояс. Он ровно на 3 минуты отличается от московского.
0: На час вот. И 3 минуты, потому что у меня да, сейчас 20.04, я сам в шоке. Все.
1: Ну, мы же не формат. Вот, ребят, привет, давайте здоровайтесь, представляйтесь, рассказывайте.
2: Всем привет. Меня зовут Николай Вебер.
3: Я Антоха Ветров.
2: Мы Paints of Fate, собственно.
0: Собственно, мы те люди, которые красили матрешку. А вы видели матрешку вот эту на чемпионат России по футболу? У которой свисток такой сбоку нарисованный.
2: Ну да, видели.
0: Вы вообще за футбол болеете, нет?
2: Не-а.
0: По чесноку то.
2: Посмотреть, да.
0: Вот, мне тоже не нравится. Мне тоже не нравится. Я знаю, что полстраны нас за это проклинают, но я, в принципе, не люблю это дело. Вот. И мне все равно, выиграет наша сборная, не выиграет. Как-то неинтересно мне все это. Так, пишет нам народ: не верю я в это. Что, Серый, что ты не веришь, во что ты не веришь? А, он про матрешку. Все, ребят, давайте, рассказывайте про себя. Кто вы, что вы, с чем вас есть, какую музыку вы играете, кто в коллективе. И давай, Калюня, вот прям рассказывай, кто прям поименно. Вот басист такой-то, барабанщик такой-то, любит есть черную икру, ненавидит баклажаны. То есть вот все как положено.
2: Ну, я лидер группы и вокалист. Тоха соло-гитарист. Владимир Кондратьев у нас барабанщик. Басист Степан Жарков и ритм-гитарист Святослав Никишин. Играем мы альтернативу, то есть, да, в стилях не ограничиваем. То есть, что захотим, то играем на самом деле.
0: Не, подожди, альтернативу и в стилях не ограничиваем. Тут это...
2: Ну, в плане того, то, что, ну, так вот, мы любим альтернативу и стараемся придерживаться, но мы рамки себе не ставим. То есть, мы можем играть и панк-рок, мы можем какую-то лирику, мы можем, я не знаю, металл какой-нибудь, то есть, ну, все по-разному.
1: Калюня, ну, кстати, сегодня-то, Зухер, мы отчасти понаблюдаем, не прям такой сильный разброс, но все-таки отчасти, я уверен, мы это услышим.
0: Но ты-то ну, да, хоть да. Слышал, я-то хоть не слышал, мне проще. Я же могу просто от ребят домогаться, потому что могу. Есть у меня такая прерогатива. Вот, ребят, ну... Давайте мы сделаем так. Мы сейчас размочим эфир прям первой песни, чтобы люди уже, в принципе, поняли, с кем они общаются. Еще раз слушателям скажу. Друзья, в теме неформатной радио... Так, сейчас я, во-первых, обновлю эту хуйню, наш сайт. 16 174 человека вот сейчас слушают онлайн. Люди, я вас категорически требую. Давайте общаться, потому что, когда вы с нами не общаетесь, нам грустно. Сейчас у вас есть возможность высказать свое фи музыкантам, есть возможность их похвалить, порадовать.

0: Ну и, собственно, ставим первый трек от этой группы.
1: Не делайте так, чтобы мы были как матрешка.
0: Да, мы не хотим быть матрешками, мы не хотим сосать, мы хотим общаться. Вот, ребят, давайте вот вы сейчас объявите свою группу, потому что у меня беда с албанскими языками. На самом деле у меня жуткое произношение немецких, английских и прочих нерусских названий. Как вы называетесь?
2: Pains of Fate.
0: Вот, Pains of Fate. Pains of Fate. Твою мать, как это звучит клево. Кредитная карта такая-то, такая-то. Шлите деньги в долларах и в евро. Первый трек у нас будет называться «Ждать». Мы его сейчас отслушаем. Ну и, собственно, друзья, пишите комментарии группе, пишите вопросы группе. И поехали, собственно.

0: А итак, друзья, размочили мы эфир, только что озвучали Pains of Fate с треком «Ждать», ребята у нас из Москвы, тут вот у нас спрашивают в эфирном чате, сколько вы бабла потратили на звук, слишком качественно, и тут же вопрос, где песни по заявкам, ну как, серенький, песни по заявкам есть, заявки уже, собственно, оформлены. И следующая песня у нас по заявке называется «Согрей дыханием небеса». Вот. И как бы заявки уже куплены, ребята проплатили. Я не знаю, сколько за звук, но за эфир десятку баксов они вывалили. Просто. Ребята богатые на самом деле. Вот. Поэтому не надо их путать со всякой шушерой, там, типа «Металлика», «Скорпионс». Это все хуйня. Вот. Сегодня у нас «Pains of Fate». Так. Смотрите, у меня в WhatsApp пришел, я не знаю, вопрос, пожелание, как написать. Ребята, красавцы, спрашивают, когда вы в Дединово поедете?
1: В Дединово?
0: Дединово.
1: Ого, у нас там барабанщик живет.
0: Вот, у вас барабанщик в Дединово. Может, это барабанщик
1: если
0: пишет?
1: Если знаешь, Вова Кондратьев, йоу.
0: Я не знаю.
1: Тому, кто пишет.
0: Вот, спрашивают, когда в Дединово, и все-таки вот вопрос, сколько бабла потратили на звук, слишком качественно.
1: Ну, всего десятка
2: за песню.
1: Да, давай студию прорекламируем. Live Sound Production.
0: Это ваша студия?
2: Нет.
0: А хули вы ее рекламируете? Дебилы!
2: Дебилы! Нет, это наш знакомый Андрей Якимов.
0: А, тогда ладно.
2: У него своя студия.
0: Тогда хорошо. Тогда рекламируйте. Где это находится? Как можно...
2: Это находится МЦК Угрешская. Вот, ну там поблизости. Но сейчас он как называется как Смородина. То есть он из Live Sound Production переименовался в Смородину.
0: Ну то есть как группа Кренбери перестала существовать, все начали столбить Берри, хоть какую-нибудь ягоду. Но пусть будет Блэкберри. Так, вот пишут песня «Норм», смысла я так и не понял. У нас, кстати, Серый, да, вы, кстати, ребят, вы сегодня свидетели трансгендеризма. То есть человек был всю жизнь Анной Малининой. И на ваш эфир он стал Сергеем Малининым.
2: Ага.
0: Вот, это как минимум. Я не знаю, куда это прописать. То ли ваше достоинство, то ли его все достало. Вот. Костик.
2: Да слушаю.
0: Я понимаю, что я задавил тебя своим менталитетом, блядь. Давай уже рули эфиром, я бахну пока.
3: Давай бахай, пока есть время. Ребят, вопрос. Когда начали этим заниматься, с чего все началось?
2: Начали в 2014 году. Как бы основывались именно на... Точнее, дату основания... у нас именно с первой репетиции. То есть да, некоторые там, например, с концерта какого-нибудь, да, дебютного, а у нас именно вот прям с репетиции мы
1: решили. Ну, а вообще музыкой занимаемся очень давно, ну, каждый по отдельности. Вот, и просто собрались в 2014 году и начали рубить.
3: Ну, да. Но музыка это профессиональная у всех участников коллектива? Я имею в виду владение инструментом.
0: Да. Может, кто-то могилы копает, ну... Как бы, все разные люди.
2: Ну, по крайней мере, никто не слабенький в этом. То есть у всех хороший, достойный уровень.
1: Да, гитаристу нашему 15 лет всего, но лобает прям как вот Хэтфилд.
0: Ух, ё-моё.
3: Барабанщик, который живет в Дединово, он ждал от вас репетиции, теперь пишет, когда же вы уже на репетицию в Дединово
0: приедете? Так, подождите, барабанщику сколько лет? Ему, я надеюсь, больше 16?
2: Ему 20.
0: Ему 20, вот, все, нормально. Ему пиво пить можно.
2: Да.
0: Все ясно.
3: Да что, гитарист тоже, что ему 15 лет уже все.
0: Так, давайте уже раз пошла такая пьянка, давайте рассказывайте, кому сколько лет, потому что все остальное уже другим не интересно. Что вы там играете, что поете?
2: Ну, я самый старенький из всех, мне 21. Ну, почти 22, да. Тохе 20, Вовке 20, басисту 18 и гитаристу нашему 15.
0: Костик.
3: Ну, вот... это представляешь, это при том, что люди уже 4 года занимаются своим творчеством.
0: Да, вот то я, понимаешь, я просто откинул назад.
3: Пацаненок с гитарой.
2: Не, пацаненок у нас недавно совсем.
1: Ну, полтора года.
2: Ну, да, ну.
0: Ты знаешь, вот после того, как ты его на всю страну назвал пацаненком, я думаю, он последний раз у вас был сегодня.
1: Обязательно скажет... покажем ему эфир.
3: Скажет, нет, на тот момент слушает. На момент создания группы, ну 11 лет, что это такое?
2: Господи, для... Не, на момент создания группы нас было четверо, и все как бы одного возраста были.
0: Вот нам Натаха пишет в эфирный чат: 21 самый старенький, Зу, мы с тобой им в папки-мамки годимся. Да не в папки, мы в детки-бабки им годимся. Причем я такой пропитый детка, а Натаха такая стрёмная бабка. Дабы, но она может научить вашего басиста играть на басу наконец-то правильно.
1: Да, а то задолбал уже.
0: Задолбал, в ноты не попадает. Когда вы уже начнете бить? У вас есть вообще производственный кирпич? То есть вот когда какой-то из музыкантов лажает, чтобы в него пизнуть вот этой хуйней красной 12 на 24. Мы палочку бросаем. Палочкой? Палочкой может броситься барабанщик.
2: Барабанной палочкой.
1: А. Да, это хуево звучало.
0: А, то есть вокалист, он просто подбегает к барабанщику, отбирает палочку и шмаляет в того, кто
2: да,
0: плохо играет.
2: Да, было такое.
0: Да, а если барабанщик плохо играет? В глаз?
3: Он
0: глаз
3: сам себя.
2: Тапочек летит.
0: Он сам и себя накажет. Ты ему просто в микрофон говоришь, накажись, он на две палки насаживается.
3: Музыкальный суицид. Ладно, давай дальше. Какая у нас следующая композиция?
0: Дальше чего у нас? У нас, ну, у нас же песни по заказам сегодня. У нас все как положено. Согрей дыханием небеса. Десятка зелени проплачена, как бы вот. Сейчас мы будем... Я не знаю, что там кто хотел услышать. Вы сейчас подключились к неформатному радио. Зачем? Зачем? У нас весь эфир проплачен. Согрейте дыханием небеса, Pains of Fate. Ставим, слушаем. Поехали. Поехали. Едем.

0: А итак, друзья, сейчас было такое большое западло, я ребятам не крикнул 10 секунд. Они не знали, что они уже в эфире.
1: Вот.
0: И вот, в принципе, все, что там играла дудочка, что там, что это было такое мелодичное?
1: Это флейта.
0: Флейта. У вас даже есть флейта в компании. Ну, смотрите, вот меня просят проверить вас на допинг. Слишком качественно поете, потому что нельзя так писаться. Ребят, вот давайте по чесноку. Вот прям вот по чесноку, потому что я считаю, что надо быть правильными во всем.
1: Да,
0: вот
1: конечно.
0: Это именно на запись или на концертах вокалист точно так же хорошо попадает в ноту?
1: Точно так же. Мы профессионалы.
2: Не-не-не, подожди. Но на самом деле, я так скажу, мы очень стараемся акцентировать внимание на исполнение, поэтому... Знаешь, минимум тюна больше своего вокала. То бишь мы стараемся вот прям качественно спеть изначально от себя.
0: Смотри,
2: а
0: вот
2: это уже просто это дело сведения и мастеринга.
0: Вопрос из зала пишет вот Родик. Кто стихи пишет? Богатые тексты, мысли слегка скачут, но это своя фишка. Мысли. Почему мысли скачут вообще? Вот расскажи. О чем вообще была эта песня?
1: Да хуй его знает.
0: Это правильный ответ. Вы выиграли. Вы следующую десятку баксов можете не проплачивать. Да, все, вы выиграли.
3: Сектор приз на барабане после такого ответа. Сейчас Якубович кверху штанами лежит.
0: Кверху коричневыми штанами.
3: Во-первых, я не понимаю, почему так как все акцентируют на возрасте внимание. По-моему, это возраст, помните себя, во-первых, каждый в этом возрасте, когда...
0: Я помню себя, я поэтому удивляюсь.
3: Я ж не... Нет, Зухер, я не про то, что ты в этом возрасте делал, я про то, что ты играл. Вот, и тем не менее, ребят, тут множество вопросов, все ждут, там, кто-то ждал эмо-кор, а тут достаточно глубокие тексты. Откуда берете мысли, кто идейным вдохновили, как вот уже спрашивали вас?
1: Тексты пишу я, Антошка, я. Ну, как? Просто откуда-то появляются, я не знаю. Может, какой-то там всеобщий банк сознания, я оттуда черпаю текста. Может, и так. Не знаю, как-то само собой получается.
2: Я больше лирику пишу. То есть, такие более лирические песни.
1: Про любовь.
2: Ну, или да, там, или про какую-нибудь вечеринку, я не знаю, или еще что-нибудь такое. Про утро русского человека или еще что-то типа того.
1: Ну, короче, все спонтанно, от души и вот так. Если запутано как-то, то это нормально, потому что сами до конца иногда не понимаем,
2: да,
1: что там-то.
3: Часто зовут выступать на различные мероприятия?
2: Просто интересно... Еще раз.
3: На различные мероприятия часто зовут выступать? Или пока все это сводится в основном к репетициям и там периодическим выступлениям?
2: Нет, выступаем.
1: Каждую неделю пишут, приглашают на фестивали всякие, концерты.
0: Нет, вот у меня вот вообще вопрос такой, извини, Костик, я сейчас вот прям порву твой поток сознания. Так, стоять, Зорька, во-первых, у меня заиграл следующий трек, надо его, блядь, остановить, вот, запустить уже. Вот, я к чему? Московская группа, да? Честно, москвачи.
2: Да.
0: На сцене, в принципе, недавно. Ну, по большому счету. Так что...
2: Ну, да, с 2015.
0: Профессионально. И получается, что зовут... То есть вы не пихаетесь, вас просто зовут.
2: Да.
0: Да. Скромно.
2: Мы единственный раз, мы только вот сольный концерт в честь трехлетия сделали в клубе Beyond Club, бывший. И все, в принципе. А так, есть некоторые организаторы, которые сотрудничают с нами, и мы, вот, например, на фестивале Rock Stroke выступаем в основном. Вот недавно первое место выиграли 9 часов записи на студии.
0: Вот сейчас у вас вообще звук попрет, я чувствую.
1: А вот эта песня, кстати, которая только что звучала,
2: она вообще в гараже.
1: Да, мы ее вот тут, мы сейчас в гараже сидим, то есть это...
0: Ребят, вы пропадаете, вы периодически пропадаете. Вот прям бывает, сказал, и пропали. То есть что-то там у вас жрет трафик. Выключите мобильные телефоны, чтобы у вас не отключался кардиостимулятор.
2: Да вроде ничего у нас
0: я
2: не включено.
0: Что-то какая-то сволочь жрет у вас Wi-Fi.
1: Я же говорю, мы в гараже.
0: Молодцы. То есть у вас своя репа-база. Вы не платите за репетиции по 250 рублей в час. У вас есть возможность заниматься именно творчеством. То есть вот пришли и что-то обкатываете. Кто у вас в коллективе человек, который может сказать: делай мое хуевое? Вопрос прозвучал.
2: Так, все, мы вернулись, извиняйте.
3: Короче, Зукер сейчас рассказал много всего интересного, но тебя никто не слышит.
0: Да я понял, я уже понял, что я сам с собой общался. И слава
3: тебе, Павлович. На этот вопрос мы ответим сразу после трека. Сейчас еще раз музычкой задаем.
0: А сейчас у нас, да, концерт по заявкам. И следующий трек у нас заказала Евлампия Романова из города Кривой Рог. Вот, попросила она песню «Как ни крути» группы Pants of Fate. Она сказала: «Чуваки рулят, я хочу такой же румянец на щеках». Ну и как бы ставим, слушаем, поехали.
3: Ты забыл уточнить, одинокая женщина.
0: Одинокая его, женщина, да.
3: «Как ни крути».
0: «Как ни крути» одинокую женщину, ей все равно будет приятно.

0: Итак, друзья, 20-21-31 на всех зеленых системных, но у меня почему-то 20-31. Я не знаю, с чем это связано. Приключилась к нам Настюха. Привет, Стрела Морфея, привет. Женек Литвинов, здравствуй. Вот, пишет, в 2:18 вообще целесообразно играть. А, спрашивает, целесообразно ли играть такой музон? Да, а почему и нет? Почему и нет? Вот, так. Сейчас, подождите, где-то был вопрос из зала. Вот, Настюха спрашивает, если бы у вас была возможность что-то взять материальное и убрать из этого мира к хуям собачьим, и об этом никто не вспомнит, что бы это было. Про жен не писать.
1: Я бы пошутил сейчас про сборную России, но...
0: Ну, она пока рулит, не надо.
1: Пока что да.
0: Давай чуть попозже мы ее вычленим из своей жизни. Пока рулит.
1: Пока что все хорошо.
0: Ну, а так, в принципе, глобально.
1: Контролеров в электричке я бы убрал, ненавижу их.
0: Ну, а что ты, тебе так впадло платить за проезд?
1: Ну да.
0: Ну да.
1: А что делать? Я бедный студент, живу на Тошираках.
0: Не, ну подожди, ты тогда вообще неправильно подходишь к вопросу. Надо подходить к нему глобально. Тогда надо убрать деньги нахуй. Ну, в принципе. И все. И тогда у тебя не будет проблем с контролерами, не будет проблем с продавщицей в палатке, которая тебе не дает сиську пива в очередной раз. Ну и как бы денег нет, и проблем нету.
1: Вот с таким девизом мы и живем, собственно.
2: Вопрос был у Сереги Малинина. Сколько максимальное количество народу у вас было на концерт?
1: 70 человек на сольном концерте.
0: Где вы его делали?
2: И тишина.
0: И тишина.
1: Нет. Не-не-не, говорю, 70 человек на сольном концерте.
0: Я говорю, где вы его делали? Где? В Москве, в Туле, в Рязани?
1: Семеновская Beyond Club. Сейчас этот клуб закрыт.
0: Вот, после вашего выступления.
1: Разнесли там все к херам.
0: То есть вот пришли эти обкуренные малолетки, разнесли к хуям клуб. Вот, и в принципе я так подозреваю, что группа теперь в черном списке всех промоутеров. Да?
1: Не, ну есть один клуб, в котором нас в черный список кинули. Но там долгая история.
0: А что так? Ну расскажи, это же самое... Ну, понимаешь, что людям интересно говно.
1: Да не, просто есть один организатор, который живет вообще в Доминикане, даже не здесь. И у него есть некоторые там работники, которые типа тоже организовывают концерты. Вот. И одна из них опоздала на наш чек, нас не смогли нормально отстроить. В итоге она пришла и сказала, что у нас всего лишь 20 минут на выступление. Ну, и, да, хотя у нас там сет должен был где-то 45-50 минут.
0: И вы пробили низовый динамик грифом гитары.
1: А мы как бы просто послали всех нахер, начали дальше играть. И играли даже когда выключили весь аппарат. И в итоге звук только от самих комбиков был. Но было прикольно то, что народ подпевал нам.
0: Ну это клево, на самом деле.
1: Концерт дался.
0: На самом деле это самое пиздатое, что может только придумать. Это был мега-пиар для вас. И если еще какая-нибудь сволочь снимала все это на мобильный телефон и потом выложили это в сеть, то я считаю, вам эту запись надо просто сохранить для аналов и вот всем анальным преследователям показывать ее, что вот мы такие.
2: Интересуются люди, музыка кормит вас или нет, ребят?
1: Конечно, нет. Мы ее кормим.
2: Как ты хорошо начал? Конечно, нет.
0: Не, ну они вообще хорошо начали. О чем песня? Да хуй его знает. Ну, и проплатили десятку баксов в какое-то сраное неформатное радио, чтобы просто где-то там повисеть на виду. Ну, это понятно. У них просто бабло свое есть. Просто я так подозреваю, Калюня работает на скорой помощи. Он продает вот эти вот препараты, которые не всем прописывают по рецепту. И, в принципе, на что группа живет? Расскажи, Колька.
1: Живет, значит, репетируем мы в гараже.
0: Ну, это мы уже поняли, да. Вот этот вот двухэтажный таунхаус, который вы называете гаражом.
2: Кстати, по поводу, мужики, по поводу вот, гаража. Вот то, что у вас в группе на фотографиях, это изнутри так гараж оборудован?
1: А вот какие фотографии? Вот это
0: уже интересный вопрос. Это уже к ФСБ, это уже не к нам.
1: Не, у нас нет
3: из гаража. Нет, у нас из гаража нет фотографий.
0: У них нет фотографий. Костик, я вам немножечко просто предысторию скажу. Костик, он у нас из органов. А поэтому, если он нашел какие-то фотографии...
2: В основном из внутренних состоит, да.
0: Из внутренних органов, кстати, да. Вот, если он нашел какие-то фотографии, то будьте добры ответить, где, блядь, все это, сука, фотографировалось, нахуй.
2: Сейчас, нет, сейчас, вы сейчас в гараже репетируете?
0: Они сейчас в нем говорят и уже подумают взорвать его, нахуй, раз мы его рассекретили.
2: А там, наверное, это была студийная, да, база у вас, где там у нас все так разноцветно,
3: ну, да,
2: красиво.
3: В основном у нас там фотографии, которые есть в группе, они с репетицией.
0: Пропал. Когда-то... Калюня, ты пропал. Ты пропал.
3: Да, я здесь.
0: Вот теперь ты здесь.
3: А, ну вот, которые есть фотографии в группе, они с репетиционных баз. То есть можно, конечно, найти там пару фотографий с гаража, но в основном это только с репетиционных баз.
2: Не, ну здорово, я просто лежу в студии, просторная, хорошая.
0: Костик, ты заметил, как он напрягся теперь? Прям...
2: Да ладно, все
0: он
2: хорошо.
0: Он четко рассматривает слова. Он прежде чем проговорить слово, он его продумывает в голове. Коля, успокойся. Костик, он уже проданный спецагент. Все, он уже неформатный, уже как бы не ебет. Можешь говорить все, что хочешь. Он все равно расскажет сперва мне, а потом я стукану кому надо, но я отфильтрую все. То есть не переживай.
2: Вопрос такой. Когда у вас последний раз вот было выступление и где?
3: Господи, сейчас.
1: Где-то на Чистых прудах.
3: Нет.
1: Да, на Чистых прудах.
3: А, да, у нас, значит, такой концерт был интересный. Сольный концерт давали группа «Нулевой пациент», и главный гость был брат Егора Летова.
0: Саксофон.
3: Саксофон.
0: С большим длинным саксофоном.
3: Мы разогревали группу, и, ну, короче, круто было на самом деле.
0: На самом деле меня прикалывает вот этот последний антураж. Извините, я сейчас всех оборвал, и группу гостей, и Костика, просто вот этот Сергей Летов, он меня будоражит периодически. Но когда ты делаешь свой пиар на имени брата, но тем не менее сам выходишь с саксофоном и играешь, ну, я не знаю, там, «Странников в ночи», ну, это как минимум звучит бредово.
3: Все, ну, да, когда рокеры своих детей на сцену тащат.
0: Как бы я закончил свою полемику, но меня это напрягает, честно скажу.
2: Интересуется, ребят, перед тем, как мы послушаем следующий трек, каверами балуетесь или только свое?
3: Да, вот на днях, точнее не на днях, готовим один трек на этот фестиваль «Рок-смена», который Любин проводит.
0: Подождите, а сегодня такой великий день. Великий день для ВКонтакта, великий день для Фейсбука, для Одноклассников. Вы вот сегодня что, нигде никакого кавера не сыграли?
3: Не, вообще мы играли кавера, как, например, Би-2 мы играли Тараканов, Нойза мы играли, потом кого мы еще играли?
1: Макса Коржа, но это зашквар.
3: Да. Вот, ну, на самом деле, любим поиграть, и даже на сольном концерте мы исполняли кавера.
2: То есть ничего там такого для вас особенного нет. Просто есть коллективы, которые, знаете, вот прям принципиально все, нет, мое буду играть, и там, что бы люди не просили.
3: Нет, мы любим русский
2: рок.
3: Вы
2: в этом плане свободны достаточно.
3: Да, вообще точно.
2: Ну это здорово.
3: Если мы что-то сможем сыграть, мы это сыграем. То есть у нас, например, выберем какую-нибудь группу, отрепетируем, посмотрим. Да, нет. И вот на концертах мы иногда позволяем себе... такой вот.
1: Наверх сердючку кавер сделали.
3: Даже наверх сердючку мы сделали, все будет хорошо на концерте. Зашло вообще конкретно, все танцевали и веселились.
1: Панкуху сделали.
3: Да, лютую панкуху.
2: Ну, это здорово. Надо.
0: Подождите, а вы в антураж полностью вошли? То есть вы переоделись в женские костюмы?
3: Нет.
0: Лифчик в очко.
3: Не было времени, к сожалению. Так было бы, конечно, да, прикольный.
0: А в принципе времени просто не было, а так бы было.
3: Да.
0: Понятно.
2: Не, ну кто-то в гробах на концерт заезжает, кто-то Веркой сердючки балует.
0: А кто-то работает.
2: Ладно,
0: на кладбище.
2: Дальше Зухер у нас какая композиция?
0: Дальше у нас концерт по заявкам, как уже было объявлено заранее. Сумму я всегда буду указывать. 10 тысяч долларов. Да. Группа Paints of Fans заплатили за сегодняшний эфир. «Трудный путь» называется трек. Видимо, это о перипетиях вот, подбора коллектива в группу. «Трудный путь» называется песня.
2: Нет, это о кефире с огурцом и отдаленности унитаза. Ладно, давайте слушать, потом побеседуем насчет песни, насчет всего остального.
0: Ставим, слушаем, да, ребят, я вас сейчас прям перестаю слушать, вернее, как вы меня перестаете слышать, я-то вас слышу, потому что я буду слушать, что вы поете, ё-моё. А итак, Pains of Fate, «Трудный путь», Москва, поехали, ставим, слушаем, как бы попиздили.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21:47 на наших зеленых системных. Не знаю, как от вас, от нас уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, я выгорелся, я все вот думаю, надо мне эту говорилку записать, но потом думаю, блин, но ведь каждый раз я говорю всю эту шнягу со своим настроением. И мне, ребят, ну-ка вот вы мне как... проплаченные такие буржуа от музыки. Вот как вы считаете, это надо записывать или это надо говорить?
1: Нет, конечно, все вживую должно быть. Ну, вот можно даже вот эту вот заставку без воды вживую петь.
0: Ну ты с дуба рухнул. Вот куда я, принявший там пол-литра, буду все это дело петь?
1: А надо заставлять музыкантов, чтобы вот хочешь эфир, учи.
0: Вот же оно! Вот же, заставлять музыкантов! И вот сейчас я, собрав всех соседей, всех 60-летних бабушек, где-то здесь в студии неформатного радио, я заставлю их это петь. Так, кто-то
2: бабушек
0: мне WhatsApp...
2: Бабушек под баян.
0: Да, кто-то мне в WhatsApp прислал ссылку на YouTube. Друзья, я ее сейчас не... Я нажму не спам. Я точно сейчас не буду это слушать, потому что нахожусь в эфире, и мне, в принципе, сейчас... Так. У меня есть проплаченные люди. Проплаченные, просто баснословно.
2: В продолжение вопросов. Выступление у вас платное или пока вообще не получаете денег? Но если платное, какая ставка?
3: Ну, как я уже раньше говорил, музыка нас не кормит.
1: Но за концерт 2-3 тысячи мы получаем. Это хватает.
2: Как вовремя скайп тупит, ты заметил, Зухер?
0: Ага.
2: Но за концерт 5 тысяч мы получаем. Все отлично.
0: Нормально.
1: Это 3 тысячи мы получаем за концерт обычно, но иногда больше, иногда меньше. Сразу пропиваем, но... Так.
2: Ну, что-то прям не густенько совсем.
0: Подожди, а было так, чтобы играть вот за еду, я не знаю, там, вы вышли играть на фестивале, чтобы вам, там, я не знаю, насыпали горку пива и налили ведро мяса?
3: Да, было такое в славном городе Зарайск. Там мы как раз выступали, и нам дали овощей, две бутылки кваса и что-то еще, что-то по мелочи.
0: Так, овощи были чищенные или сырые, вот как есть?
3: Чищенные, настоящие луховицкие огурцы.
0: Чищенные огурцы, блядь. Это надо вот просто записать сейчас в аналы вообще всего радиоэфира мирового. Чищенные луховицкие огурцы. Вот ты чувствуешь, это бренд. Это, вот вам сейчас надо бросать нахуй музыку. Вот просто. Вам надо начинать продавать чищенные луховицкие огурцы. Блядь, кто это придумал? Кто?
2: А еще лучше написать гимн чищенным луховицким огурцам.
0: Тоже вариант.
2: На местном телевидении. Где бы вы не стали выступать никогда и ни за что?
1: Таких мест нет, я думаю. Куда позовут, там и выступим.
2: Ну, да. Ну, то есть, пока что вам такие места не встречались, куда бы вам не хотелось ехать.
0: Подожди, стопы, я сейчас ребят поставлю вот прям в казус. Я сейчас поставлю в казус. Запросто, я это могу. У меня есть... раньше он был другом, теперь это стало падла, сволочь, но тем не менее, я не буду называть имен. Была у человека дилемма. Панк-группа. Их пригласили играть на... отыграть корпоратив в гей-сообществе. То есть там целый зал пидорасов. Их не просили раздеваться, еще просто отыграть, им бы дали бабки, они бы ушли. Он отказался. Вы бы отказались?
1: У нас как раз была такая тема. Нас приглашали выступить на закрытой гей-вечеринке. Ну, слава богу, это оказался прикол наших друзей, но сам факт, что по сути, приглашали за 30 тысяч. 30 тысяч, конечно, хорошие деньги, но пизду такое вообще.
0: А чё так?
1: Нас хотели заставить одеться во все кожаное, с
0: голым торсом. Не, ну подожди, вас заставить? Нет, я сейчас вот даю конкретный вот прям расклад. Вам не надо ни во что одеваться, вам надо просто отыграть. Да.
1: Не-не-не-не, нафиг такое.
0: Все равно.
2: И тут есть... же, понимаешь, Зухер, и тут же, на этой же вечеринке, благодаря костюму, антуражу, рекламу, чищены Луховецкий.
0: Да, там как раз на этих вечеринках как раз обычно присутствуют люди из «Газпрома», из «Лукойла». Вот, и они могли бы вас заказать за гораздо большие деньги, не надо переодеваться. Но, сука, вы проебали, потому что вам не нравятся пидорасы.
1: Мы там тупо драку устроили, ну как, чё?
0: А зачем? Вас позвали. Ладно, играть музыку, зачем драку устраивать? Вас позвали поиграть свои песни. Я сейчас целенаправленно глумлюсь и развлекаюсь.
2: Ты же спросил, поедете, тебе сказали нет.
0: Нет, а потом пошли вот эти вот отступления, что а вот может быть, а если бы это, вот как бы то... А Лукойл и все. Что так серый? Ты что так все? Это я соратнику по футболу. Это я сейчас не в микрофон, это я просто нервничаю. Вот.
2: Тут вопрос к ребятам попался. Сколько времени обычно уходит от сочинения песни до ее полной готовности? И как происходит процесс?
3: Всегда по-разному. Мы можем, например, песню написать за, например, минут 10 и записать за 4 часа чисто демку в гараже.
1: Есть песни, которые написаны вот 5-6 лет назад, и только вот недавно мы их записали.
2: 4 года группе, песни написаны 5-6 лет назад, у меня ломается мозг.
3: Ну просто мы практикуем уже как бы не 4 года именно написание песен.
2: А вот... то есть 4 года — это как вы решили собрать полноценный коллектив?
3: Да.
2: Ясненько все. Так, Зухер, не переходя к следующим вопросам, какая дальше у нас композиция?
0: Дальше у нас проплаченная композиция «Не будь собой». А, нет, подожди, «Не будь слабей». Это просто мой старческий маразм. Я сейчас сижу в бифокальных линзах на утке. Вот, и моя утка, она источает запахи, я вам честно скажу. И вот все люди, которые раньше меня любили, они меня теперь терпеть не могут, потому что я везде с этой уткой. Вот, и... как бы концерт по заявкам слушателей «Радио Маяк». Кстати, мы сейчас между «Маяком» и «Радио Россия» на грани Вологодской и Архангельской области. Слушателям FM я пересдаю праздный приветище. Вот, друзья, давно мы с вами не слышались. Недавно мне сказали, что все это возобновилось. Спасибо тем, кто возобновил. И, собственно, ставим, слушаем «Pains of Fate», «Не будь слабей». Я правильно прочитал?
3: Да.
0: Грубовое молчание. Вот, Коля сказал.
3: Да, да, да,
0: да. Да.
1: В этот раз все правильно.
0: «Не будь слабей». Не будь. О чем эта песня?
3: А там все в песне понятно.
0: Там все в песне понятно. Так, поцики. И пацики. И пацихи. Слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:58 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас сигнал идет. От нас он уже, о, Коляновна ходит в моей плюшке. Когда она успела это сделать? Когда? Никто об этом не знает. А, так, номер 981, который заканчивается на 93. Просто, блядь, засыпал меня какими-то, понимаешь, аудиосообщениями. Друг мой или подруга, я не знаю, кто ты. Я это послушаю только после эфира, потому как сейчас я немножечко занят. Немножечко занят. Вот, для тех, кто общается с нами по поводу группы Paints of Fate, город Москва, еще раз напомню наши координаты. Наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-3059. Ну и, конечно же, проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Подписывайтесь на нее. Котиков мы не постим. Не ссыте, спама от нас не будет. Вот, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Коля, Костик, привет!
1: Привет! Привет! Ты чё, брат?
0: Ну, блядь, я говорил, ну что мне делать?
1: Тут возвращаясь, сейчас мы к вопросам для ребят вернемся. Но тут вот Серега все спрашивает, когда будут по заказам эфиры.
0: Так оно по заказам, мы уже целый эфир эфирим по заказам.
1: Не, я хочу ответить Сереге. Серега, 4 года назад, когда и Зухер не даст соврать, у меня именно... Плавное вливание начиналось с программы по заказам. Правильно, Зуй?
0: Я не помню, Костик, честно.
1: Она не нашла встречных эмоций.
0: Я не отслеживаю вение наших диджеев, потому что просто физически не успеваю. Я знаю, что у меня программа по заказам, она, блядь, шерстит. А все остальное, ну, вот, без воды лучше.
1: Но... Тем не менее, я хочу сказать, если будет достаточное количество
0: заказывающих,
1: заказывающих, есть смысл такую передачу отдельно создать, и для этого даже найдутся люди, я больше чем уверен. Но когда в тот момент я работал, у меня было пишущих и желающих послушать музыку, не даст мне соврать человек, я не помню, как, к сожалению, зовут, Лебедев его была фамилия, 2 человека, один из них Лебедев. Вот. И поэтому просто тратить 1 час своего времени в день ради того, чтобы ставить заказ для 2 людей, ну, я считаю, это как минимум лишняя трата времени, ни в коем случае не унижая востребованности этих людей. Можно работать и для одного, но должна быть какая-то целесообразная.
0: Давай зададим вопрос группе. Как называется стиль, в котором вы поете?
1: Возвращаясь к первому вопросу.
0: Да. И сколько бабушек вы уже зарезали?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Подождите, ну вы альтернатив... Подожди, Коля, я сейчас вот спрашиваю конкретно у тебя. Вы альтернатив панк группа или просто альтернатив группа? Или вы просто группа?
2: И так
0: не бывает, потому что, понимаешь, альтернатив панк группа, она как бы равняется, сколько старушек он переехал своей Жигулей. Вот, альтернатив... Альтернатив рок-группа, она как бы меряется, сколько тёлочек после концерта ныряет в бытовку. Вот, а вы чем меряетесь?
2: Кто сколько пива выпил после концерта, например.
0: Кто сколько пива выпил после чего?
2: После концерта, ну... Судя по логике, мы получаемся какой-нибудь алко-рок.
0: Алко-рок, без панка. Без приставки панк.
2: Не, мы панк не особо играем-то.
3: Не, ну бывает, но... Блин.
1: Пока вы думаете, сразу отвечать на другой вопрос. С кем из известных исполнителей хотели бы совместную песенку исполнить? Есть ли такой вообще исполнитель, с кем бы вы хотели совместно на сцене? Хотели бы совместную песенку исполнить? Есть ли такой вообще исполнитель, с кем бы вы хотели совместно на сцене выступить?
3: Да, есть.

0: ним на одной сцене.
1: Ну, также хотели бы, наверное, даже хотели бы со Спирином из Тараканов и...
2: С Витей Цоем.
0: Это после Меркури. Но это с той же водки. Это все с той же водки. Ребят, на самом деле, на чем вы росли? Вот кто у вас, как это, кумир, я не знаю, как это назвать правильно? На что вы, какая веха, на которую вы опираетесь?
1: Ну, например, у костяка группы, вот у меня, у Антона, Рамштайн. А потом уже, как бы, если на русский рок переходить, то это Король и Шут.
3: Не, у меня Агата Кристи, Алиса.
0: Вот БГ. Я сейчас ненавижу этого человека, который говорит Агата Кристи. И вот, я не знаю.
3: Ой-ой-ой.
0: Да я
3: не знаю. А что такое?
0: А, нет, это мое личное. Ты не переживай. На самом деле ты крут, чувак. Но вас таких миллионы, которые равняются на Агату Кристи. Я не знаю, честно. Ну, просто в меня они не заходят.
1: Не-не-не, мы не равняемся.
0: Я просто этих ребят достаточно хорошо знаю и до смерти, и после смерти, и братьев, и сестер. Вот. И как бы вот, ну, это люди, которые, ну... как бы не падают в зрительный зал, потому что держатся за стойку микрофона, я против этого.
4: Ладно, тем паче, возвращаясь уже от Агаты Кристи обратно в Pains of Fate, у нас сейчас, по-моему, две композиции достал Зухер. Давай мы сейчас одну из них послушаем, после чего потрендим и потихоньку под занавес поговорим, пообщаемся.
0: Нет, Костик, мы сейчас будем говорить и общаться, потому что у нас осталась одна композиция.
4: Ах, вот. Одна?
0: Да, вот. И вот нам надо сейчас говорить и общаться, потому что у нас еще целых 10 минут. Целых, блядь, 10 ебучих минут. Давай мы сейчас... Калюне устроим ад в эфире. Просто, вот, просто пиздец, чтобы он краснел, зеленел и синел. Давай, Коля, начнем вот просто, я не знаю, с банальных вопросов. Если бы ты встретил царевну лягушку, оставил бы ты ее лягушкой или захотел бы, чтобы она стала тернозавром?
1: Тернозавр — это интересно. Я бы поглядел на это.
0: А как с этим целоваться?
4: После замужества в основном все.
0: А как с этим целоваться?
3: А что нужно сделать с лягушкой, чтобы она стала тернозавром?
1: Не просто поцеловать.
0: Я тебе скажу, отказать ей. Лягушке достаточно отказать. Вот, и она становится тирексом, просто вот лютым, лютым с большой пастью. Так, далее, Блиц. Блиц, кто у нас вообще на Блиц отвечает? Калюни или его слушатели?
1: И Калюни, и слушатели.
0: И Калюни, и слушатели. Все так грустно у нас вообще, потому что... потому что замешкались чуть-чуть, так бывает. Вот, ребят, если бы, ну так, гипотетически, вот такой большой-большой концерт, большой-большой, там, ну, Меркурий, Цой, там оно само собой, и тут вдруг раз и руки вверх. И вам играть вместе с ними, что бы вы сделали?
1: Честно, я бы играл, потому что у меня все детство на руки вверх прошло.
3: Считая Рамштайна.
1: Да, не считая Рамштайна, и мне было бы прикольно играть, но, может быть, с какими-то своими аранжировками, может, там, не знаю, даже подпевал бы ему.
3: Да, давай кавер сделаем на руки вверх.
4: В стиле Рамштайн.
1: Да.
3: Коллаборация такая.
1: Не, это любит Пушной делать. Так что мы тут...
0: На самом деле Пушной, сука, он всех уже уел. Он уже вот все ниши, которые мог занять, он занял. Он, сука, хитрый. Ему СТСа было мало. Он решил покорить YouTube. И он его, падла, покорил. А на самом деле Сашка молодец, но вот иной раз я его ругаю, потому что хочется что-то вот такое запиндорить, а потом смотришь, а Пушной уже это сделал. И прям обидно делает. Ребят, да, а что бы вам хотелось сделать, что еще не сделал Пушной?
3: Сделать метал-версию на какую-нибудь лунную сонату Бетховена. Вот этого он точно не делал.
0: Он делал. На восьмиструнной гитаре. Да, на восьмиструнной гитаре он делал. Но суть не в этом. А как вот насчет там, я не знаю, убить 2-3 пенсионерок на сцене?
3: Лупить?
0: Убить,
3: чем?
0: убить. Гитарой.
3: Убить?
0: Да, убить. Их прям можно... разбить гитару об них.

0: Пенсионеров жалко. Можно каких-нибудь депутатов.
1: И так пенсионный возраст подняли.
2: То есть вы в принципе, жалостливые ребята?
1: Ну да.
2: То есть если в принципе прийти... Вот на самом деле вот уже давно это стало как-то нонсенсом, но раньше людям, раньше артистам на сцену приносили цветы. Вот, ребят, как вы относитесь, если к вам придет человек, который вот принесет вам цветы?
1: Ну, на самом деле, для меня было бы это необычно, потому что никто мне цветы не несет.
0: Ну... Да, обычно дают выпить.
1: Да.
0: Из зала просто протягивают бокал.
2: Это понятно, это мы все прошли, мы все играли в кабака. Ну, как бы. Но вот именно пришел человек с цветами, вот прям с роскошным букетом вручает, и вот какая твоя реакция?
3: Ты, Зукер, я вот тебя слушаю. Я, честно говоря, даже сам себе пытаюсь эту картину представить. Идет бабушка-пенсионерка на концерт, где ее должны убить, с цветами сразу. Протягивает ее. Со словами: ребята, спасибо, спасибо. Мои вечера вот так вот дома вечером.
2: Ну, она что-то закончила свою жизнь красиво. Она пришла на сцену, где ее убьют, и принесла еще цветы.
1: Это будет комплимент, если бабушка
0: мы
1: придет.
0: Мы уйдем в гримерку и будем там дружно плакать. Мы растрогаемся настолько.
1: Ну просто для нас это будет
2: Ребят, вы зря потратили эти 10 тысяч долларов. Я вам скажу так. Вот, вообще просто впустую. Вот вы их просто фу! Высрали. Высрали. Ладно.
3: Так, возвращаясь, пацаны, когда у вас.
2: Костик, у нас 5 минут на все про все.
3: Я понял. Когда у вас ближайшее выступление и где, рассказывайте.
2: Да, ребят, сейчас у вас такой шанс рассказать там на ближайшие 2-3 месяца свои выступления, планы. Потому что сейчас это услышат как минимум 16 тысяч человек. Ну и, соответственно, запись будут слушать. Как бы давайте пиарьте себя максимально возможно.
0: Ну, короче, у нас пока что на ближайшие... Ну, кроме рок... Вот, в ноябре мы планируем дать сольный концерт. Но если группа заинтересовала, подписывайтесь ВКонтакте. У нас там всегда информация есть о концертах.
2: Мы половину пропустили, потому что ваш скайп делал так.
3: Ну, у нас... У нас зы и в ноябре...
0: Короче, что? Подписывайтесь на группу ВКонтакте, там вся информация.
2: Ну, начинается. Ну, давайте, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, пожалуйста, мы такие охуенные.
1: Не-не-не, если насчет концертов, надеюсь, что меня все услышат. Если насчет концертов, то это фестиваль «Роксмена», на который мы очень хотим попасть, который будет осенью этого года.
2: Голосуйте за нас.
1: Чего?
2: Голосуйте за нас, мы хотим туда попасть.
1: Да, голосуйте за нас, мы очень хотим попасть, мы будем стараться. Для этого мы уже как раз готовимся сейчас, чтобы попасть на этот фестиваль. Поэтому мы будем ждать вас всех на Роксмене в 16 тоннах.
2: Ну, собственно, я за вас проголосую. Было бы куда.
1: Спасибо.
2: Было бы куда. Я как бы чувствую, что за вас надо проголосовать, что вы уже там, уже, блядь, выступили.
3: Зукер, у нас стрела сейчас лопнет пополам, она требует ответа на вопрос. Кто вам концерт это организует?
2: Кто вам организует концерты? У нас еще 3 минуты целых, 2,5.
1: Концерты организуют вот, на самом деле разные организаторы. Если сольные, то это я со своим менеджером обговариваю. Ну, это если, соответственно, это сольные концерты. А если какие-нибудь фестивали, то, как мы уже говорили раньше, просто нам пишут, и мы, соответственно, уже с группой обсуждаем. Будем мы играть или нет.
0: Обычно Серега Панкратин.
1: Пореченко.
2: У группы есть менеджер. У группы есть менеджер, это уже круто. 21.13 наших зеленых системах. Итак, друзья. Хотим пожелать вам всего-всего-всего, что у вас не сбылось прошлой зимой, потому что у кого-то зима только закончилась, к нам наконец-то пришло лето. Вот, пусть все у вас будет запиписично, не болейте, любите друг друга. Далее у нас сейчас прозвучит финальная композиция. группа Pains of Fate. Трек называется «Ветер». После него включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Ребятушки, давайте желайте друг другу, слушателям, я не знаю, кому там, любовницам, бабкам, старушкам, всего, чего только можете. Быстро, у вас 30 секунд.
1: Всем желаем быть честными друг перед другом и перед собой.
2: Все, ваши 30 секунд кончились, пошли в жопу. Костик!
3: Подожди!
2: Говори!
3: Ну, во-первых, всех поздравляю с днем рождения Цоя, это раз. И второе, ровно практически через 6 часов будет 77 лет, как началось одно из самых хреновых событий в истории России. Давайте об этом не будем забывать, будем помнить, кто мы, откуда мы и против чего наши деды боролись. На этом все, всем мира над головой, мирного неба, счастья и здоровья.
2: Всем счастливо, друзья, услышимся теперь в следующую среду в 21.00, все точно так же. Всем пока, с вами был диджей Зухер, с вами был диджей Костецкий и, конечно же, наши новые друзья Pains of Fate, которых вы сейчас будете слушать, после которых включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем пока.

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печаль. Hey, baby, jump over

Криденс под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первой двадцатке Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, то старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

не будет рядом. Поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом, поставь эту песню.

0: Не фармай. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармай.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Здесь

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.

на каждый день источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, привет, друзья. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня среда, это значит очередной миксер наконец-то в эфире. Хочу сразу поприветствовать наших слушателей в iTunes, в Spotify, в Google подкастах и в еще какой-то хрени, которую я никак не учу. Вот, но им тоже привет. Ну и, конечно же, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Кто-то нас слушает у приемников, кто-то нас слушает у компьютеров, кто-то слушает нас с телефонов. Вот, и такие вот мы везде, везде сущие, везде, везде присутствующие. Вот, привет, привет, Линда, привет, Аделия, Колка, дружище, здрасте, я тебя 1000 лет уже не видел, не слышал. Женек, приветище, Родик, здравствуй, дорогой наш молдаванский друг. А кто там у нас? Борис Федорович, привет тебе, Володя. А Квазар Дениска, здравствуй. Кто там у нас еще? Я сейчас попробую успеть всех с кварта.

полный состав. Да-да, Олежек, сущие везде. Абсолютно везде. Вот, давайте расскажу новеньким, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, наш Discord. Конечно же, Discord. Дискордище давно... Уже мы все в него перебрались, потому что контакт тупит безбожно, надо постоянно обновлять страничку. И если у вас есть возможность, пишите все-таки в Дискорд. Вот, Яшка, дружище, привет тебе. Димка нарисовался наш воронежский, здравствуй. Олежек, приветище. Все, Антоха тоже здорово. Вот, ну и что? Собственно, друзья, что получилось-то? Что получилось? Наш предыдущий миксер, ну давайте так вот, не побоюсь этого слова, уберите детей от колонок прямо сейчас, был охуенен. Потому что вот мне было очень сложно выбрать какие-то ништяки, я пошел просто по самому простому пути, я взял троих первых. Итак, первый у нас победитель, прям вот безусловный победитель, Юлька, молодец. Во-первых, тряханул у нас всех замечательным треком, во-вторых, еще и победила. Вот, это у нас прям вот супер-пупер, да, она у нас попадает в постоянную ротацию и ловит 1000 неформатных рублей себе на баланс. Вот, и в ништяки, соответственно, попадает у нас Денис из Воронежа, Дивер, и Борис Федорович, Володя со своими небесами. Собственно... Получилось охрененски, мне нравится. Слушаем три трека нон-стопом победителей, ну и потом уже, собственно, начнем основную часть программы. Поехали. Поехали.

А вот тут я сейчас специально убавлю, чтобы вот этот Денискин бас, который стоит посреди поля, как большая такая воронежская, памятник воронежскому мужику, да. Вот, Олежек, ты там на работе нас слушаешь, а так как ты сидишь в метро, аккуратнее там, стрелки не переверни какие. Еще одна песенка и начнем основную.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет еще раз всем, кто к нам только что подключился. Еще раз передадим приветище iTunes, Spotify, Google подкасту. Вот, ну и, конечно же, вам, дорогие наши, которые собрались прямо уже тут и прямо уже сейчас. Вот, Аделия, могу тебе посоветовать хапнуть супрастинчику. Я, конечно, постараюсь, раз уж у тебя такая аллергия на мат, но, в принципе, если выскочить, то не со зла, ты уж не обижайся. Не могу поручиться за всех остальных, но мы постараемся. Вот, ну что, друзья, по-моему, получилось как нельзя лучше. Мне нравится вся тройка лидеров прошлого эфира. Я, в принципе, доволен. Доволен тем, что у нас получилось. Один Яков Николаевич у нас страдает, страдает, потому что он рассчитывал. Вот, но, понимаешь, я тут как-то говорил, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому вот все, что ты пожелал, все не сбылось. Не сбылось. Вот, ладно, давайте ехать уже по основной части программы. Наш миксер, наша Коляновна, абсолютное зло Коляновна, фрекенбок в рот мне ноги. Вот, раскидала треки по плейлисту. Собственно, достаточно неожиданно. Я не знаю, на каком она...
3: Как? Я по... Сегодня нет, у меня был определенный план, кстати.
2: У тебя был план?
3: У меня сегодня был план, мистер Фикс. У меня сегодня был план.
2: У вас был план.
3: Да.
2: Вот, поэтому давайте...
3: Все по плану.
2: Давайте, а что за план, как ты можешь рассказать?
3: Это мой план, мистер Фикс не раскрывает свои тайны плана.
2: Все понятно, ну давайте тогда будем пытаться разгадать тайну Коляновны. Если кто-то почует какую-то логику в расстановке плейлиста, пишите свои соображения, будем спрашивать Коляновну, она уже нам скажет да, нет, а победителю отдадим какой-нибудь приз. У нас пластинок куча, будем рассылать пластинки.
3: Не угадает никто.
2: Итак, друзья, первый участник сегодняшней программы Миксер, 85-го Миксера, это группа Теория. Кстати, ребята подали заявку на сборник Грани. В принципе, с удовольствием, но что-то они куда-то прям раз и пропали. Вот, что написано у ребят про себя. Написано у них следующее. Во-первых, то, что они из Свердловска. И очень большое описалово, написано два слова. Альтернативный рок. Собственно, все, что это было написано. Но скажу вам сразу, я этот трек слышал. И мне он вполне себе так понравился. Поэтому... Поехали, ставим, слушаем. Теория сна, космонавты. Космонавты. Ух ты, да ах ты. Все мы космонавты. Поехали, Свердловск.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, 21:22:32, вот такое красивое системное время у меня на часиках. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрэкенбок. А у нас есть WhatsApp 902-75-00-59, кстати, я его забыл включить. Если все, кто туда писал, не дописали, сейчас включим. Вот, кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, наш Дискорд, ссылочка на вступление в наш Дискорд-чат есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте, во-вторых, в нашей группе есть огромная жирная кнопка «Эфирный чат», можно по ней клацнуть пальцем или мышкой, и, собственно, там популярно все разжевано, как и куда вступить, что нажать, где скачать. Вот. Так, возвращаемся к Свердловску. Только что у нас озвучала теория сна со своими космонавтами, и Димка вот спрашивает, такой у него клич такой в небо. Почему мне все время кажется, что это реально закон Луна? Дим, я тебе расскажу. Ну вот, давай, как это называется, абстрагируемся от Луны. Да, вот девочка. Как, по-твоему, должна была петь девочка в данной песне, чтобы не смущать тебя тем, что она пошла на Луну? Я тебе скажу следующее. Луна – это единственная девчонка, вернее, не единственная, одна из девчонок нашего поколения, которая выбилась. И теперь, конечно же, с ней всех сравнивают. Но до Луны, во время Луны и еще до того, как Луна не родилась, было миллионы девчонок, которые пели таким вокалом, которые пели таким голосом под такую музыку. Ну, при чем тут Луна? Что вы все пытаетесь кого-то с кем-то сравнивать? Ну, я тут не согласен абсолютно. Ну, вот как? Давай, Димка, напиши мне, как она должна была петь? Вот объясни. Кирюша, приветище. Приветище, Кирюша, давно тебя не видели. 300 лет тебя не было. Так, Олежек пишет, вот это мое. Сейчас работаю как раз в этом направлении со своей группой. Так, наш молдаванский друг Родик пишет, круто, орут, годно, забираю к себе, буду другим хвастать. Так, что тут, Аделия пишет, запоминаю, громче орать, запоминай, громче орать, оно никогда не вредно, это хорошо, тогда все видят, что ты еще живой. Так, Яшка пишет, отстой, что там у нас еще? Славик, привет тебе, не помню, здоровался, не здоровался, на всякий случай еще раз, привет тебе. Пишет, вот классика хэви-жанра, не нравится такое, да еще с таким раздражающим вокалом, так что оценивать не имею права. Только отмечу, что как-то странно песня началась, даже без маленького вступления. Ну как, там было вступление, было целая секунда тишины. Так, Витос, приветище. Приветище, дружище, пишет, суровая девчуля, а вот над миксом надо поработать. Так, Антоха пишет, мясо, неплохо для начала. Кирюша вот пишет, согласно с Димкой, закос под Луну, этого я переслушал в 2007 году. Так, что там еще? Олежек пишет, яха, каждому свое. На вкус и цвет фломастеры разные. Мне нравится. Ты знаешь, я в детстве жрал фломастеры. Я тебе могу сказать, что на вкус они все одинаковые. Они разные только на цвет. Так, что там? Яков Николаевич не возбудился бы от такого стриптиза. Ну, ты уже, как тебе сказать, старенький уже просто, да. Ты, вот я думаю, если бы эта девка тебе персонально на кухне бы такой концерт отбахала, вот с этой вот отдачей, я думаю, ты бы прям вот переписал бы это сообщение. Так, Дениска пишет, не мое, но звучит очень мощно, солистка хорошая. Так, солистка огонище, прям без срывов тянет вокал, суперенский. Родик, я все никак не привыкну к твоим словам замечательным. Так, что там, модели пишет, солистка мощная, слов нет, но голос так напрягать надолго ли? Ой, я тебе могу сказать, надолго. Если грамотно пользоваться голосом, он долго протянет. Так, что там еще? Что там еще у нас интересного? Родик пишет, это альтернатива разлива 2007 года. А почему 7-й, разве не 60-е? А почему 60-й? Разве не 32-й год это? По-моему, мне кажется, все это началось еще даже раньше. А когда у нас Йоган Себастьян, господи, прости меня, Бах, канул в лету? Вот, по-моему, он начал харду-то гнать. Переслушайте Баха и попробуйте переложить все это на электрогитары, и, поверьте, вас зашатает. Просто тогда инструментов таких не было. А первым хэви-металлистом был и хард-рокером, я думаю, Бах. Ну, по крайней мере, ничего раньше него такого же я не слышал. Так, Розалинда пишет, сильно эффектно. Класс, не мое, но голос шикарный. Вот, ну, собственно, мнения разделились. Мнения разделились, это нормально, невозможно, всем нравится. Потому что, ребят, могу вам сказать, вы молодцы, работаете в нужном русле, есть какие-то косячки, небольшие огрехи, но, опять же, это все вкусовщина по сведению. Вот, а так, вполне в своем жанре, вы умнички. Двигайтесь дальше, грузите еще треков, хочу еще послушать, что вы можете. Едем дальше. Далее у нас Розалинда. Очень сложно тебя было найти во ВКонтакте. Причем мы завели специально для тех, кто грузит треки, такую штуку. Там надо написать ссылку на свои социалки. У кого ВКонтакт, у кого Одноклассники, у кого Фейсбук. Вот. Розалинда пошла путем от обратного. Она просто написала то своими. Ищите, как хотите. Вот как
3: еще
2: хотите.
3: Закрыла профиль,
2: ё-моё. Мы мучились, пришлось взять лом и прям вот этим ломом стукнуть в монитор. Вот, кое-как письмо дошло. Слава богу, добралась. Добралась до эфира, а то ведь могла и не появиться. Итак, где у нас? Сейчас я тебя найду, чтобы сразу хапнуть ссылочку. Так, во-первых, надо закрыть. А, я уже их закрыл. Вот какой я молодец. Так, ищем Розалинду. Вот же она. Хлоп. Ссылочку взяли. Итак, читаем. Город Москва. Про себя не написано ничего. Написано вот автор текста Аделия. Музыка исполнения Розалинда, аранжировка Кулибин. А, ну это, собственно, все, кто у нас в эфирном чате сейчас и присутствует. Молодцы, все здесь. Вот, ну и, собственно, что нам остается только поставить и послушать. Давайте, поехали, вы комментируйте. Не стесняйтесь, забыл я сказать, я просто забыл, что сегодня много новеньких. Если у вас есть какие-то ближайшие мероприятия, когда звучит ваш трек, вот слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, сайты, на свои сообщества, на свои ближайшие какие-то концерты. Вадик, привет, дружище. Вот, и это все приветствуется, это все хорошо. Итак, поехали, ставим, слушаем. Розалинда, мне не хватает аранжировка. Почему-то аранжировка это... Все, я понял, мне не хватает. Называется песня, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. А привет еще вам. Ну скажи, давай, что ты, давай, объяви.
3: Чего?
2: Молдаванского друга. Он выиграл.
3: Он выиграл, да. Родик, зайчик мой, ты молодец. Конечно, какой план? Какой план у бабы? Интуиция только. Тебе достается диск. Диск.
2: Ладно, диск. Мы ему отправим пачку дисков, но...
3: Ладно.
2: Но доставку наложенным платежом...
3: И вернешь обратно деньги. Родик, ты рад этому?
2: Ой, ребят, я тут что узнал? Мне тут Васек недавно скинул из группы фильм. Сейчас, ребят, подождите минуточку. Это я вот, который Розалинда. Дайте я уже выговорюсь. Оказывается, я же как диски участникам отправлял, да? Отправлял диски участникам, то есть я платил за доставку 300 рублей, да? И наложенным платежом прикреплял 300 рублей, ну, чтобы они мне вернулись. В итоге, что получилось? Люди, которые получали свои диски, грубо говоря, Почта России это просто... Так, Аделя, закрой эти уши, я сейчас буду материться, потому что это Почта России, тут без мата просто никто не поймет. Это, понимаете, вот через Western Union отправить 700 евро в Словакию мне обошлось 500 рублей. Вот представляете, да, сумма 700 евро, это 50 тысяч, и Словакию меня взяли за перевод 500 рублей. А из Тулы в Питер... из Питера в Тулу переслать 300 рублей, они взяли с Васи 150 рублей. Вы представляете, Почта России за денежные переводы берет 50% от перевода. Вот представьте, если я захотел бабушке отправить 10 тысяч, да, прибавочку к пенсии. То есть мне бы пришлось 5 тысяч заплатить за перевод. Охренеть. Вот, так что, Родик, жди, мы тебе отправим.
3: Почта России, дорогой.
2: Почта России, мы тебе отправим пачку прям сборников неформатного радио.
3: Хочешь, я там губной помадой поцелуй тебе пришлю?
2: Вот, будут у тебя ништяки один, ништяки два, и будешь месяц пива пить не будешь. Вот, вернемся теперь все-таки к Розалинде. Только что она у нас отзвучала. Ну, а давайте я зачитаю комментарии, потом расскажу, что сам об этом думаю. Так, Женек вот пишет, вокал Розалинда записывал на свой телефон, так как микрофона у нее нету. Ну, я не поверю. Я не поверю, потому что, ну, для телефона... Или у нее очень крутой телефон, тогда зачем ей петь? Вот. Или... Все-таки лукавите вы тут, потому что, ну, достаточно неплохо записано. Если я просто знаю, что такое звук из телефона, вы можете послушать. У нас на радио каждые 20 минут звучит кто-нибудь из золотой коллекции, и вот там слышно, люди в телефон говорят мне. То есть там вот звук, он такой у телефона. Вот, так что не знаю, не верю. Женек, ты меня не убедил. Так, Олежек пишет, не мое, и вокал, на мой взгляд, не в кассу. Так, Яшка пишет, буду голосовать за нищебродов без микрофона. Так, что там, Димка пишет, кажется, тут со сведением проблемы. Сейчас мы доберемся. Сейчас я сперва зачитаю все комментарии, потом расскажу все. Так, Розалинда пишет, простите за вокал, мы начинающие... Ничего, не ошибается тот, кто ничего не делает. Двигайтесь вперед, никого не слушайте. Так, Витос вот пишет, клево сделан трек, задумка удалась. Так, Квазар Дениска пишет, релаксно в начале, а потом непонятно, потом снова релаксно. В целом мне понравилось, хотя вокал в некоторых местах смутил. Может, сведение не пойму, но припев я не понял. Так, Родик пишет, а вот хорошо звучит, забрал, как и другие 11 человек. Вот чувствуете, как вот все скачет? Одним нравится, прям забрал, другим не нравится, прям не забрал. А Борис Федорович, Володя, пишет, начало было хорошее, потом, мне кажется, слишком резкий ход с усилением. То есть оно там напрашивается, но перестарались немного, как-то не очень клеится, а песня хорошая. Антохе не зашло, вокал как-то не в миксе, да и как-то тихо звучит. Слайк пишет, ничего не зашло, ни аранжировка, ни текст, ни вокал. Вот такое мое личное мнение, пока женские вокалы лично меня не радуют. Так, Кирюша пишет, очень приятный голос, но я начала немного засыпать. Ее хорошо с бессонницей слушать, хотя есть драйвовые моменты, вот только до них дошли. А, вот только до них дошли. Так. Что у нас еще? Что там у нас еще? Так, Вадим пишет. Полез искать фотки Розалинды. Интересно, как выглядит девушка с таким красивым тембром. Так, вот. Пошло. Что там у нас еще? Сет драм-машины. Так, ладно, это не то. Вот, Аделя пишет. Первый опыт, он положительный. Мне, как автору стихов, нравится все. Но ты предвзято смотришь, потому что ты автор, ты как бы тут присутствуешь. Сейчас мы все разложим по полочкам. Сейчас все будет. Так, Слайк вот пишет, это была не критика, а личное ощущение. Ну, понятно, что все пишут личное ощущение. На этом все оно как бы и держится. Так, что там у нас еще? А, вот, кстати, Родик радуется, он уже радуется.
3: Ты радуешься, что ты победил, или тому, что тебе придется деньги возвращать?
2: Придется платить много. Много ему придется платить. Так, что там еще у нас? Петь хочется, телефон Redmi 6A. Ну, слушай, у меня тоже Xiaomi, ну нет там такого звука. Как так? Как? Ну, у тебя чудесный телефон, видимо, твоя модель какая-то особенная, потому что, ну, мой Xiaomi так не пишет. Ладно. А, вот, Женек пишет, я долго его эквализирую. Так что там можно эквализировать? Там, значит, от голоса ничего должно было. Телефон передает только середину. А где обертона, где низа, где высота? Не знаю. Ну, раз вы все говорите, я вам верю, конечно. Мне ничего не остается, но, значит, это просто верх мастерства. Женька, тебе... как бы надо в проект «Голос» идти звукарем, потому что так вытянуть голос из телефонного вокала, это... Я сейчас не смеюсь, я прям на полном серьезе говорю, ты молодец, ты молодец. Так, ладно, что там еще у нас? Все.
4: Банан будешь?
2: Банан буду. Теперь давайте я расскажу. Ну, как бы я сейчас хвалить не буду.
3: Не, ну хорошо спел-то.
2: Не, хвалить тоже буду, но в основном не буду. Но как бы я буду не ругаться, я буду объяснять, что не так. Но, опять же, это мое личное убеждение, мое личное мнение. Можете ему доверять, можете не доверять. Потому что, по большому счету, вся критика о музыке – это вкусовщина. Давайте над грубыми ошибками. Ну, то, что плавает вокал, как бы... Розалинда сама призналась, сама знает и сама понимает. Ну, работать над вокалом – это однозначно. На что его не пиши, он все-таки должен в ноты попадать и не елозить. Не елозить. Знаете, как собачки так садятся на ковер и передними лапками перебирают, и по ковру полосу делают. Вот временами в песне, я не говорю, что все в основном было, но вот иногда вот происходил вот именно вот этот момент, когда... Вокал начинал плавать, это прям в уши кидается очень сильно. Вот, мне понравилось начало, очень понравилось. Из-за чего, в принципе, взял трек в программу. То есть я послушал, думаю, о, класс, вот это будет прям здорово, потому что такой прям получился легкий гранж, прям классненько, классненько, классненько. И потом вот эта вот вставка, ну вот, как сказать, понятно, что хотелось там пыжануть. Понятно, что там... напрашивался взрыв, ну вот переборщили. Это, знаешь, когда ожидаешь, что сейчас тебе принесут охапку дров и положат у камина, а тебе прям самосвал с бревнами заезжает сквозь стену и ломает нахрен камин. Вот если так вот образно подойти, то получилось примерно так. То есть, как бы, я советую немножечко вот этот момент... смягчить, потому что, ну, слишком много всего. Потому что вот начало, оно прям располагало на такой кайф. То есть прям такой ламповый, интересный, классный звук получился. А потом хлобысь, вот это все сразу. И оно, мне кажется, больше испортило, чем чем помогло. Вот надо убавить там амбиции. Там вот красота была в минимализме. Вот именно в минимализме была красота. И, соответственно, вот эту всю взрывоопасность надо сделать точно так же громко, хорошо, но в минимализме. Тогда будет обалденно звучать. Опять же, это мое личное мнение. Как вы видите, многим даже понравилось. Вот, я все сказал. В целом, молодцы. Не бросайте, никого не слушайте. Двигайтесь дальше. Профессионализм у звукаря точно есть, раз он смог вытянуть такой вокал из телефона. Ну, думаю, дальше, думаю, все получится. Вот, все, едем дальше. Далее у меня мой друг-дружочек. Вы знаете, мы с ним одновременно обновили себе компы. У нас теперь у обоих Ryzen 7. У него в Бобруйске, у меня в Тульине. И Коляновна, она очень возмущалась. Она говорит, блин, опять-то мы с ним день и ночь.
3: А сейчас я спрашиваю, где?
2: Где?
3: Почему?
2: Где, почему? Куда все пропали? Я говорю, у Колки новый комп. Он сейчас 137-й раз пересводит все свои песни. Вот все свои песни. То есть мы с ним абсолютно перестали общаться, потому что ему есть чем заняться, мне есть чем... Мы такие молодцы. Колка, дружочек. Вот, новая песенка вышла у него, загрузил он ее. Называется она «Окно». Поехали, ставим, слушаем. «Окно», да, я правильно? Я просто слеповат стал, я понял. Мне надо очки покупать. А тут написано «Окно». А тут написано «в окно».
4: В мое
2: окно. А кому верить? Вот на треке написано «окно», а на сайте написано «в мое окно». Ладно, «в мое окно», Бобруйск, «Земля королевы мод». Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.51, Колян тут растекается соусом.
3: Сижу, говорю, вообще замечательно.
2: Сырным соусом растеклась.
3: Что это сырным? Колбасным.
2: Колбасным соусом. Вот, Олежек пишет, Шевчук, Кинчев, Горшенев, ребятки на пенсию. Олег, я тебе больше скажу, Горшенев даже сдох уже, все. Осталось дождаться от Кинчева, но Юлианыч пусть поживет еще. Вот, ладно. Только что отзвучала «Земля королевы мод», «Колка, мой друг любезный». Ну, я даже комментировать не буду, потому что, как бы ты знаешь, все, что я скажу, это здорово, молодец. Генка нарисовался у нас, приветище, дружище, пишет: «Всем привет, как всегда в пути уловил знакомые звуки. Связь слабая, пытаюсь слушать». Ну, Геннадий, будем надеяться, что тебя хватит, что твоей батарейки хватит на послушать неформатку. Где-нибудь перед полчасика, где найдешь хорошую связь. Уже половина прошла. Так, Родик пишет: заранее забрал к себе в Катила. Димка пишет: другое дело, заебись. Так, Женек пишет: начало супер, весьма-весьма. Кирюша, вот это уже прям интересно, пишет: мне нравится, тембр цепляет, я кайфую. Музыка классная, этот трек себе добавлю. Так, Славик, вот же. Когда все гармонично, так и слушаешь с наслаждением. Беларусь форева, Бобруйск форева. Бобруйск форева. Колка! Мы тут, знаешь, что глумились? Ой, на прошлом, по-моему... Не, мы глумились на прошлой бомбардировке. И мы тут склоняли жителей Бобруйска. Склоняли их к неправильным сношениям. Да, мы выясняли, как они называются. Вот, то ли бобровичи, то ли бобруйчане... То ли бобряне, но это была бомбардировка. Да, а потом в миксере мы... Я в прошлом миксере сказал, как
4: ты
2: плохо...
4: Два раза записывал.
2: Да, да. Вот, и в итоге мы пришли к выводу, что вы там бобряне. Бобряне, ну-ка расскажи мне, как бобровичи называются. Так, Витос пишет: хорошо сделана песня под настроение. Вот, Олежек пишет: круто. А без лишнего подхалимажа, человек не первый день в музыке, первый день, не первый год. Мы... А интересно, мы с Колкой сдохнем тоже в один день? Наверное, да.
4: Сейчас.
2: Ага. Так, Женек пишет: проигрыш не нравится. Это из-за скрипки, наверное. А в целом супер. Ну, тут больше вкусовщина, как бы. Тут кому-то нравится скрипка, кому-то не нравится. Я кайфанул. Так, Стрела Морфея, привет, ребятушки. Как вы съездили, как вы отыграли, давайте рассказывать. Пишут: вот, колоритная песня, уместно подобраны все составляющие, понравился особенно проигрыш струнами, молодцы. Вот, видите, ребят, вернее, Женек, видишь, вот людям понравилось. Так, Кварт пишет: тема отличная. Ну, тут, случайно, не 2007 или год, гитары, скрипки, киш. Какой киш, вы чё, какой киш? Киш сдох. Вот, он умер, в наркотической ломке сдох. Я его не уважаю, если кто-то сейчас захочет в меня кидаться тухлыми помидорами, кидайтесь. Так, что там у нас? Вадим пишет: зачетная песенка. Яха пишет: морализм, наше, нах оно нать в топку. Я не понимаю тебя, Яшка, это сальчича, я понял. Так, что там у нас? Борис Федорович пишет: это же не живые бараны. Нет, не живые, конечно. Как-то панораму бы они живые расшли. А песня прям отличная. Так, что там еще? Архангела... Бобруйчане! Вот, все, мы теперь знаем, как зовутся бобряне. Бобруйчане. Вот так вот. Наш Славик, минский друг, он тоже ошибся. Он как-то... Вас слишком прилично назвал. Бобруйчане они зовутся. Все, мы разобрались. Итак, собственно, подвели. 90% процентам слушателей, которые в чате, понравилось. Вот. 2% не понравилась скрипка. Остальные воздержались. Ну, я как бы в числе фанатов, поэтому вот так. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа 4 квартала. Так, сейчас мы закроем колку к херам. Что там у нас? Так, все. Вот они, 4 квартала. ХП, ссылочка, ЦП. ссылочка ЦП. Так, читаем. Город Самара. Город Самара. Про себя написано следующее. Четыре квартала. Российская рок-группа, образованная в феврале 2015 года. Я вот все время думаю, как люди вот так четко запоминают в феврале 2015 года. Ну, молодцы. Они, видимо, сделали татушки себе. В городе Тольятти. Так, четыре квартала – это честная музыка подворотен. Герои 4К, взрослеющие вместе со своим поколением, пытаются пропустить через себя не только то, что происходило с ним лично, но и само настроение эпохи больших перемен. Больших перемен. Эпоха перемен. 15-й год. Да нет, уже вы опоздали чуть-чуть. Так, путь духа и сердца, где пульс энергии переплетается с волшебством песен и слов. А музыка мечтателя в жестких реалиях настоящего времени. Кто вам пишет сопроводиловки? Кто? Кто вам их пишет? Ладно, едем. Едем дальше. Четыре квартала. Город Самара. Трек называется «Один». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Ссылочки сейчас все брошу. Ой, друзья, вы не поверите. Вы не поверите. Вы просто не поверите. Мы ржали на эту тему всегда. Когда у нас пропадает интернет, мы в окно громко кричим: «Путин бомба! Путин бомба! Теракт!» И раз, интернет появляется. Сейчас мы с Коляновной пока звучали 4 квартала. Сейчас я запущу потихоньку Дискорд, все запущу. Просто у нас вырубило все к херам. У нас вырубило компьютер, вырубило сеть, вообще все к чертовой матери вырубило. После того, как мы начали обсуждать с Коляновной Путина. Вот. Обсудили Путина, все погасло. Итак, давайте мы все-таки вернемся уже к группе 4 квартала, дослушаем ее с начала и до конца. Вот, и потом продолжим. Меня, кстати, слышно или нет? Напишите нам, кто-нибудь нас слышит, или нас только Путин и майор ФСБ слушают. Поехали, 4 квартала.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вы поняли, да, что теперь надо всем делать? Надо сесть на колени, упасть на колени. Надо сесть на колени, упасть на колени. Да, Володя, да не возгнев.

0: Хорошая. Кстати, у них недавно альбом вышел. Я вот жду, появится он на неформатке или нет. Потому что ему мне понравилась группа в свое время. Так. Так, Ленка у нас нарисовалась. Привет, Ленка. Я вот как знал, что тебя сегодня не будет, и не взял твою песню в программу, в следующий миксер возьму. Потому что вот прям чуйка меня не подвела. Так, ладно. Будем уже все-таки возвращаться к треку. Розалинда пишет: классная тема, шикарно, забрала себе, буду балдеть, молодцы. Так, что там Родик написал: мне нравится, пусть в плеере позвучит, забрал. Антоха пишет: неплохо. Ну и потом пошла пачка возмущений о том, какой Зухер классный диджей. Ну да, да, я умею. Что? Миксовать это наше, это все только наше. Я же с этого начинал. Вечера у кого за 30, да-да-да. Вел сельские дискотеки и получал даже в глаз иной раз на них. А так, что там у нас еще пишут народ? Антоха пишет: мне кажется, у четвертого квартала другой вокалист. Слушай, ну я плохо знаком с их творчеством, я не могу прям так резко судить, новый, не новый. Но если ребята сейчас у нас здесь в чате, они, я думаю, ответят на этот вопрос. Так, Ленка пишет: пока еду домой, буду с миксером ехать, насколько успел. Хорошая песня, мне очень нравится. Так, что там у нас? Вадим пишет: хорошо прозвучали. Антоха написал: слава правому яйцу, отыграли. Так, Женек пишет: нормальный трек, но если честно, я рок вообще не слушаю, далеко. А, делаю его редко. Делаю. Ты знаешь, когда делаешь его часто, ты его слушать вообще ненавидишь. Потому что я когда работал на Европе Плюс, когда вел дискотеки, меня от попсы воротило вот лет потом 20. Я вот, наверное, более-менее спокойно слушать ее начал, наверное, лет 5 назад. Вот как
1: брешет. Он тут клипаки такие смотрит. Он просто тащится от них.
0: Вот, я к чему. Недавно только, лет 5, как начал спокойно слушать попсу, да, уже, ну, без блева. А так прям, ну, рвало от нее. Так что, вот. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет: хорошая вещь. Ребят, знаем, скоро едем в Тольятти. Вы не написали, как вы отыграли? Ну интересно же, как съездили. Вот, ладно. Надеюсь, пишет, этот эфир запишется. Ну, я могу точно сказать, что с момента, как я второй раз подключился, точно запишется. А тот файл, он же был в процессе записи, когда все рухнуло. Ну, будем надеяться, что он как бы сохранился и закрылся, и будет целым. Будем на это очень рассчитывать. Но если нет, ну придется опять мне наговаривать. Буду опять как дебил сидеть, сам с собой разговаривать. Я вам скажу, это очень грустная картина. Это, конечно, я как-нибудь, вот когда такой же косяк будет, я вам поставлю камеру, вы посмотрите, как это выглядит. Ну реально, дебил дебила. Мне только слюни еще пустить, и будет вообще красота. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Грязный город». Ах, блин, у меня же теперь мне надо найти все треки. Твою мать, когда она, порасскажи анекдот пока какой-нибудь, что ли, я не знаю. Давай про старого еврея что-нибудь.
1: А чё сразу про евреев? Нету, я не знаю анекдотов. Все пошлячки, пошлячные.
0: Потрещи, потому что мне надо найти все треки. У меня же все к чертовой матери закрылось.
1: Ну, чё потрындеть? Про правительство не могу говорить, опять все отрубится на.
0: Да давай же, расскажи.
1: Что рассказать?
0: На чем у нас все кончилось?
1: Я про клипак расскажу.
0: Сперва она смотрела про 16 раз за ночь. Вот я не знаю, от чего, кстати, рухнуло. Может даже оказаться, что и...
1: Да, там тёлка говорит: у меня мужик может 16 раз за ночь. Все в шоке. Все спрашивают: и как вы себя чувствуете? Она говорит: хреново, устаю, но ничего, терплю. А сидит негр рядом с ней, тощая, она жирная корова. Ну, все не жирные, а вот та была жирная.
0: Все, я добрался. Итак,
1: все.
0: Выдохни, можешь выдохнуть. Грязный город Ижевск. Вот вы чувствуете, как получилось? Я сказал: грязный город Ижевск. Я не утверждаю, что Ижевск город грязный, просто такое сочетание. Группа «Грязный город» из города. Про себя у них написано много. Давайте я прочитаю первые два предложения. Кому интересно, почитают дальше по ссылочке. Итак, Группа «Грязный город» была основана

Весной 2 года менялся состав неоднократно, было отыграно большое количество концертов на площадках города и различных фестивалях. К осени 16 года в команде сложились напряженные отношения, вследствие чего группа практически прекратила свое существование. Все. А дальше, ребят, там кровь, заговоры, там целый вот... Вот почитайте, зайдите, вам будет интересно. А я поставлю, будете их пока слушать. Итак, группа «Грязный город», трек называется «Нигилист», город Ижевск. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. А так, вижу, Маринка наша зашла. Маринка наша Бартон зашла во ВКонтакт, пролайкала быстренько все месседжи. Все месседжи в эфирном чате. Ну а у нас только что отзвучали «Грязный город». Трек называется «Нигилист», город Ижевск. И начинаю читать комментарии. Так, вот Кирюша пишет: «От заката до рассвета». Да ладно! Ну где тебе такое услышалось? Ну где? Ну Кирюша, ну где? Где ты там это услышал? Это прям вот надо хорошо, чтобы торкнуло, чтобы сравнить. Даже кач не тот, даже ритм не тот. Нет, не соглашусь вообще. А так, Витос пишет: «Были недавно у нас в Перми, клевые ребята». Ленка наша пишет: «Супер, заберу себе в плейлист». Олежка пишет: «Отличный трек, ребята, молодцы». Стрела Морфея пишут: «Скоро увидимся с Ижевском». Трек классный, драйвово. Так, Мира пишет: «Скрипка и этот ритм супер». Супер. Антоха пишет: «Доверять можно только себе, и то пока трезвый, неплохо». Так, так, Розалинда пишет: «Отожгли ижевчане, молодцы, браво». Так, что там еще? Женек пишет: «Ритмично». Клево, ритмично клево, Родику красота, Яхи мало мимики, мало мимики. Вот, слушай, а мне знаешь, какая посетила мысль? Ты меня сейчас натолкнул на бизнес-модель. Я буду выпускать роботов-мимов, да, то есть каждая группа может приобрести у Зухера робота, да, он прям будет называться робот-мим, и он будет... выполнять на сцене всякую хуйню непотребную. Вот. Будет выходить со свечкой на сцену и т.д. и т.п. Вот. Буду продавать их дорого. Вот. Собственно, нет, продавать не буду. Буду сдавать в аренду очень дорого. Вот. И пусть все думают, что это робот-мим, а это будет бомж, упакованный в картонной коробке. Вот, за гонорар отыгрывающий. Все, я понял. Так, Вадим пишет: «Музыканты». Слайк написал: «Хороший рок с прекрасной кантри-скрипкой, только вот не понял, почему песня называется «Нигилист». Нигилист от слова «ничто», так что и в себя не верит. Ну, наверное, это человек, который вообще никому не верит. Даже себе. Вот, Кварт спрашивает, когда будет голосование. Я в конце расскажу, когда... Голосование в конце не будет. В конце я расскажу, где будет голосование. Да. Да. Так, Маринка, приветище тебе. Привет. Я добрался, наконец-то, до твоих комментов. Так, что там у нас еще? Что там нам еще царапают? Вот, и выносить на сцену пивка робот будет. Да, можно и так. Можно и так. Так. Все, больше комментариев по песне нету. Пишут, вот, харе стартапов выдумывают, креативщик-то. А ты как думал? Ну, у меня же, понимаешь, я же сам понимаешь. Это вы у нас, Яков. А мы простые русские парни, мы друг друга не обманываем. Нам надо что-то придумывать. А как же иначе? Иначе жить скучно. Вот, едем дальше. Далее у нас исполнитель... Ансамбля без ансамбля. Онвард. Ну, насколько я помню. Вот, трек «Корабли» называется. Сейчас я посмотрю, есть ли... Господи, где ссылочка? Вот же она. Есть ли что-нибудь написано ли? Так. Вот, добрался. Ничего не написано. Написано «Корабли», альбом «Идем на свет». 17-й год. Старая песня достаточно. Но, видите, на неформатке появилась только прям вот буквально недавно. Итак, ставим, слушаем. Вячеслав Онвард, город Москва. Поехали, рулим.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22, 25, 26, вот так вот, на моих зеленых системных. Слава у нас в чате. Привет, Слава, привет, дружище. Вот, поправил он меня, говорит, Onward — это группа. Группа, не самбля без ансамбля, а группа. Вот, ну, Слав, просто у тебя тут не написано ничего. А когда мы общались с нашим общим другом, он мне тебя описал как самбля без ансамбля. Поэтому я решил, как бы, что это одиночный проект. Вот, ты уж прости мне мое незнание, я на самом деле без толков с детства, поэтому как бы мне все простительно, мне даже матом ругаться можно в эфире. Вот, на самом деле у нас есть такая прям когорта олдскула, который всегда в жилу. Всегда в жилу. Это Онский и Onward. Вот. И как бы, когда берешь любой трек в эфир, то не переживаешь во шпе от слова совсем. Как бы понятно, что вон даже Коляновна кричит из-за дверей, из-за трех дверей кричит хороший трек. Вот. Так, что там? Давайте буду читать комментарии. Так, приятное начало. Кирюша пишет. Что там у нас? Яха. Да, Яха, все, это уже у нас нет, не актуально. Кварт пишет, классное начало. Так, Олег пишет, сначала думал, Кипелов в гости заехал, песня отличная. Вот, я не знаю, почему, но это вот поколение такое, вырастили мы, блин. Олежек, ну, как тебе сказать, Кипелов — это не то, с чем надо сравнивать. Вот, вычеркни это имя из списка своих познаний. Знаешь, вот, у меня замечательно устроен мозг, так как я очень много слушаю музыки. Во-первых, я полностью атрофировался от внешнего мира. Я просто не знаю, что сейчас в мире происходит. И время от времени меня Коляновна подтягивает к телевизору, тыкает меня носом в экран и говорит, смотри на Муз-ТВ, какое говно показывает. Я посмотрю, блевану и иду дальше слушать музыкантов с неформатки. Вот, поэтому как таковое... Сравнение с кем-то вот из мастодонтов у меня уже давно выпало из головы. Я уже давно не сравниваю, потому что я забыл, как они звучат. Вот, и чтобы сказать, как сказать, если хочется вспомнить, вот включаешь любое радио, ничего нового, все одно и то же, все то же самое. Поэтому, как бы, Кипелов — это не то, с чем надо сравнивать. Помню вот тот замечательный один из фестивалей «Мото Малый Рославец», который мы... в котором мы участвовали как отборщики музыкантов. Вот. И это был, по-моему, второй день фестиваля. И Кипелов вышел чекаться. Вы представляете, 9 утра. Ну, сейчас тут, кстати, много людей, которые у нас не слышали эту историю. Я ее часто рассказываю. Но вот сегодня вижу, что много новеньких. Вот, 9 утра, представляете, всю ночь народ барагозил, играл там какой-то панк, то есть, ну, все это, ну, представляете, огромный фестиваль. Это по размеру, ну, примерно как тоже нашествие, только почестнее. Все в одном месте люди собирались, не было такого разграничения на нищебродов и элиту. Вот, и в 9 утра выходит чекаться Кипелов, и сперва вот эта бочка тун-тун-тун-тун отчекали, потом железо начинает чекать, рабочий, потом гитарист, потом выходит Кипелов, и уже просто у людей сдали нервы, видимо, потому что голова болела, там 1020 в том году было, вот, я помню, много народу было. Вот, и кто-то не выдержал и заорал: «Валера, иди нахуй!» И прям вот, вот вся вот эта поляна, да, все вот эти 20 тысяч, они прям засвистели, заорали: «Ура!» И это прям вот настолько я проникся к людям и думаю, вот как Валере сейчас, наверное, неловко. И вот, в принципе, та фраза, она, наверное, для меня прям определила отношение к Кипелову. Вот я как долго, да, рассказывал, чтобы прийти к этому. Вот, ладно. Все-таки мы уже Onward'а давайте обсуждать. Слава, извини, я отвлекся. Ну, мне просто хочется молодежь немножечко как бы научить, что это не то, на что надо равняться. Вот Мира пишет, не похож на Кипелова совсем. Так, Яшка пишет, пожалуй, номер 3 для моего голосования. Слайк пишет, отличный вокал, приятно слушать, и текст качественный, и остальное все на месте, класс. Витос пишет, позитивно, однако, хорошее настроение сразу. Так, Ленка Янка пишет, очень хороший трек, класс. Что там у нас еще? Антоха пишет, народ, давайте не будем трогать Кипелова, песня вполне самодостаточная и вкусная. Я согласен с тобой, Антоха, полностью. Ни при чем тут вообще Кипелов. Так, Розалинда пишет, понравилась песня, позитивно, класс. Борис Федорович говорит, если уж сравнивать, то и сравнивать давайте будем с группой Рондо. Да, вот тут вот можно, если уж сравнивать, то вступление, да, не вокал, а музыкальная партия, да, маленечко напоминает. Но, как тебе сказать, Вов, а вдруг Иванов стырил в свое время у Славы это вступление? Вот, потому как, может и такое быть, может и такое быть. Так, Стрела Морфея пишет, бодренький трек с налетом романтизма, хорошо бы пошло к какому-то фильму в сопровождении, молодцы. Так, что там у нас еще? Женек пишет, вот этот трек мне захотелось сделать погромче, а если мне так хочется сделать, то тут неважно, плавает там вокал или нет. В общем, цепляет, цепляет. Так, что там еще у нас? Так, Генка пишет, соскучился по миксеру, завтра в Питере в записи послушаю. Генка, может оказаться, что первая часть миксера ты не услышишь уже никогда, потому что как только мы не помолились с Коляновной, мы вот это вот «Боже, царя храни» не сделали, и у нас прям бабах, вспомнили царя в суе, и обрубилось все к чертям собачьим, но будем надеяться, что сохранилась и первая часть. Так, Родик пишет, офигенчик, надо схомячить. Что там у нас еще? Так, пошли уже Кипелова обсуждать. Вот, да, Слав, скажи Иванову, зачем он у тебя песню стырил? Что это за хрень такая? Че люди прям пишут, что Иванов стырил трек у Слайка? Ну нельзя так, нельзя. Скажи, Саня, ты не прав. Верни вступление на родину. Верни его. Потому что не место ему в твоих плохих песнях. Вот, ладно, едем дальше, друзья. Едем дальше. Далее у нас... Ребята, я честно скажу, я следующую песню не слушал специально. Мне хотелось вот прям резко со всеми вместе получить какую-то эмоцию и составить какое-то мнение. Это такой интересный прям дуэт, да? Могу гордо сказать, что этот дуэт появился благодаря неформатке, потому что именно у нас девчонки познакомились. Это Марина Бартон и Кирюша наша. Наша Кирюша. Вот, Кира Войт. И Димка, я так понял. Димка, а ты там пел или ты только рулил звуком? Ну-ка, почему ты указан в этой троице? Короче, трек называется «Черное сердце». Я не буду говорить, какой город, потому что это получается Москва-Воронеж, да? Это такое трасса Москва-Воронеж. Вот где-то в середине на трассе они встретились на территории Тульской области. Вот, познакомились, подружились и записали песню. Давайте слушать вместе «Черное сердце», Москва-Воронеж, Кира Войт, Марина Бартон. Поехали, ссылку сейчас брошу, а вы комментируйте, я тоже слушаю первый раз. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, не формат.

0: Ну вот, Вадим, я с тобой согласен. Надо было вам разложить на голоса, конечно. Ну, надо было. И получилось бы вообще зачетно. Это раз. Димка, тебе можно петь, это два. Это два. Маринка, когда ты уже научишься орать? Ну, тебе надо срочно как-то себя взять в руки и научиться орать. Потому что тебе вот прям вот это жизненно необходимо в некоторых местах. Понимаешь, ты получился такой... Нет, все здорово, все классно. Но вот, ну не хватает вот этого рева. Ну нужен он там, нужен. Это получился такой дуэт Вупи Голдберг и Холли Берри. Вот... Как прям вот, ну они прям очень разные получились. Вот когда дуэтом пели, хорошо, красота. Вот когда разделены, прям вот чувствуется большая разница. Маринка, тебе надо вот как-то вот эту технику догонять. Но ты, по крайней мере, растешь семимильными шагами. Смотри, за два года ты очень классно выросла. Вообще все здорово. Я сейчас, конечно же, не придираюсь. Это, знаешь как, вот когда ты научишься орать, будет еще круче. Будет вот просто еще круче. А так, конечно, молодцы. На самом деле это очень сложно, когда три вокала, когда два вокала. Тем более, когда это разные два проекта собираются в одно. Как-то это свести и грамотно сделать, это очень сложно на самом деле. Поэтому молодцы уже, что у вас получилось. Это на самом деле такой... интересный опыт для любого музыканта, но, как правило, это сложно. Сложно собрать в кучу. Вот. А в целом работа классная. Работа классная, молодцы. Так, давайте буду читать, что там нам написали. Так, Ленка пишет, вот, молодцы, что записали трек, супер, мне зашел. Олег пишет, круто, скажу прям со вступления. Так, что там у нас еще? Так, вот, молодцы, девчонки, ништяк. Поет трек, крутота. Прибарахлю его к себе. Антоха пишет, мне зашло. Слайк пишет, музыка достойная, из женских вокалов второй понравился больше. Кто какой поет? Первая пела Кирюша, вторая пела у нас Маринка. Третья пела у нас Димка.
1: Димка молодец.
0: А Сережа молодец. А Димка молодец. Не, Димон, нормально, кстати, тебе можно петь. Ты зря парился вообще на эту тему. Чуть-чуть так это, подрагивал голосок. Ну, видимо, это просто, наверное, неопытный. Как это, стеснение? Я не знаю, как это назвать.
1: Ничего себе,
0: ну да, две тёлочки рядом. Чё бы голосу не задрожать, да? У меня бы тоже задрожал. Так, что там пишет? Ну, тем более, он бы мне на высоких нотах дрожал бы. Так, что там? Квазар Дениска пишет. Девчонки умницы, хорошо звучат, атмосферно и хорошо. Так, Стрела Морфея пишет. Очень интересная композиция. Немного... подзалипли, пока слушали, гармонично все, молодцы, завораживает, хоть и такая девчачья, по сути, но очень даже гуд песня получилась. Так, что там еще у нас? Женек пишет, отлично, операторам звука респект, голос девушки звучит объемно. Женек решил, что там одна девушка.
2: Открываем секрет. Две
0: вот
2: девочки.
0: Тайна,
2: и третья девочка.
0: Тайна звукорежиссуры заключается в том, чтобы из 65 дублей собрать один, и чтобы он объемно звучал. Вот. Так. Слайк пишет, вот круто, когда радио не только знакомит с творчеством других, но и способствует созданию творческих содружеств. Очень радует сей факт. Но неформатка может хвалиться этим бесконечно. Мало того, что у нас уже много, как это называется, совместных работ, да, ну, многие группы познакомились благодаря неформатке. Я прям этому искренне рад. И вместе дружат, работают, записывают песни. Это здорово. Вот, сколько мы людей переженили, вы бы только знали. Вот прям реально, я даже свадьбу один раз в эфире играл, лет, наверное, 10 назад. Я их прям в эфире поженил. Один был из Минска, а девчонка была откуда-то, то ли с Краснодара, то ли... Короче, я их поженил, до сих пор живут вместе. До сих пор живут вместе. И каждый раз, когда появляются, говорят: блин, Зухер, твоя свадьба была самая прям вот крутая. Так, ладно. Слава Онвард пишет: энергетика хорошая. Борис Федорович предлагает: клип можно сделать в стиле Ведьмака. В стиле Ведьмака. Ты... А ты, кстати, ну, раз пишешь, значит, смотрел Ведьмака. Кстати, друзья, кто из вас смотрел Ведьмака, но перед этим читал Ведьмака? Скажите фу, скажите фу. Ну-ка, мне ваше мнение интересно. Я посмотрел, я матерился и плакал. Вот, я не знаю, я понял, почему Сапковский долго не давал им экранизацию сделать. Видимо, из-за этого вот. А потом они ему дали денег просто и сняли свой фильм. Так, что там у нас еще? Женька пишет, что да, орать нужно учиться всем. Обязательно, обязательно, потому что высоких вот этих вот громких нот, их просто не хватает порой. Я не только про это вот трио, я вообще глобально говорю, музыкантам орать надо уметь. И вот все ругают Луну, а Луна молодец, кстати. Люська, она, во-первых, без понтов, не выкабинивается, она работает реально. Она умничка, кстати, это единственное, наверное, из вот новой вот этой волны девочек, музыкант, которую я уважаю, действительно, потому что она молодец. Так, что там у нас еще? Розалинда пишет: супер, замечательно, круто. Фальцетом не знаю. А, фальцетом это у меня голос будет дрожать, фальцетом, да.
2: Яха, не надо наезжать, у нее не такой противный голос, как ты думаешь.
0: Ой, у меня это...
2: Ты не знаешь, как он противно умеет.
0: Я умею очень противно. Ты, Яха, просто не слышал. Но не дай бог тебе узнать. Мы тут с одной группой побухали, они теперь со мной не общаются до сих пор уже, с полгода прошло. Не звонят, не пишут вообще, удалились отовсюду. Так что не дай бог тебе узнать мой противный голос. Так. Ну и, собственно, все. Слайк вот предлагает сделать диск не формат с песнями таких творческих коллективов. Так я не против, но их мало еще. Ну как бы на пластинку не наберется пока. У нас их, ну, вот сейчас на память есть 5 совместок. Ну, как бы на пластинку мало, надо еще штук 10 хотя бы, и тогда можно. Тогда можно и пластинку выпустить, я как бы не против. Ставрович, вообще, Маринка, при мне эту фамилию не упоминай. Это зло, это понты. Вот, Коляновна ей тут чуть об ее патлы колотушку не сломала, потому что это прям вот... Ну, да, Коляновна? Хотелось тебе в морду дать?
2: Это звезда-то, которая? С короной, твою мать, которая ей великовата.
0: Корона ей великовата, Ставрович. Нет, все. Это вот еще один у нас... кто у нас? Ставрович раз. И, господи, осень, как их зовут-то? Уже забыл даже, как зовут. Макаревич, которая, Настя. Вот, это два. Это группы, которые никогда больше не будут звучать на неформатке. Им корона великовата. Вот, ладно, давайте. Давай. Да ладно, какая она сильная рок-вокалистка. Ладно, Маринка, ну что ты, из нее просто звезду нарисовали.
2: Нет, Марина, орать, как она тебе надо.
0: Вот, но... вот как она тебе научится орать, да, это надо. А сильная вокалистка, нет. Из нее рисуют звезду, поверь мне, я эту девочку слушал. Вот она сидела вот здесь, вот рядом с нами. И поверь мне, она как бы без микрофона она не потянет хороший жирный вокал. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Хожай. Вот я не знаю, куда ударение ставить, то ли на Х, то ли на Ж, то ли на И кратко. А город Харьков, трек называется «Дорога». Про себя написано следующее. Песня «Дорога» была написана в начале 2016 года, а получилось ее записать в 2020-м. Песня о смысле бытия человеческой жизни и о выборе своего пути. У каждого человека есть выбор, главное сделать правильный шаг на свою дорогу. Вот. Кого глючит? У кого глючит эфир? У всех заикается эфир? У всех заикается эфир. Что ж такое-то? Что за херня происходит? Ладно.
2: Я не говорила ничего. А,
0: может, просто где-то ветер сильный. Итак, ставим, слушаем, пока не оборвался эфир. Хожай, дорога, Харьков. Поехали.

0: Итак, друзья, 22-55-55 на моих зеленых системных. Я не знаю, что хреновничать. Ну, может, у нас ветер просто дует, интернет хрипит, поэтому и обрывы. Что сказать? Я когда этот трек брал в программу, я думал, прямо сейчас меня закидают. Ну, вернее, не меня, а группу закидают яблоками всякого рода свежести. А смотрю, никто не написал. Это хорошо. Я тогда даже не буду озвучивать. Так, «Хожай дорогу» у нас только что озвучали. «Харьков». Не, на самом деле классная песня. Но я думал, что сейчас вот прям понесется, и придется отбиваться. Отбиваться мне придется за группу. Так, что-то мне в WhatsApp что-то кто-то квакнул или куда? Где-то что-то у меня булькнуло. Нет, не WhatsApp. А куда? Куда что квакнуло? Вот, ладно. Итак. Давайте буду читать. Мира пишет, цепляет с первых строк. Magic. Олег пишет, текст замечательный. Слайк пишет, прям Библия, не убей, не прелюбодействуй и так далее и тому подобное. Ну, наверное, но это же правильные слова, как бы. Что тебя тут покоробило? Ну, как бы, я не знаю, что ухмыляться. Я согласен со всем этим делом. Так, Антоха пишет, неплохо, правда, клавишные в начале уха царапают. Слушай, я не знаю. Я что-то не заметил. Так, Маринка пишет, осмысленный трек, выстраданный. Кварт написал, круто. Володь пишет, я их знаю, клип у них есть классный, на песню не надо меня учить. Кстати, а эту песню они не залили на... А, не залили ли они на неформатку? Там мне больше нравится, а группа отличная. Слушай, Володь, ну я вот как шел, я же иду от раннего. А у нас были длительные каникулы. Сперва мы ушли на каникулы, потом я долго и сильно болел. Вот, и буквально это только второй миксер нового сезона. Поэтому я вот добрался пока только до этой песни. Так, Яха пишет у нас, что пятый, за кого голосну, победитель. С такими песнями начнешь слушать христианский роцк. Я тебе скажу, ты его скоро петь начнешь. Яков Николаевич, скоро вы начнете петь у нас христианский роцк. Хватит уже про сопли пузырями. Уже пора задуматься о вечном. Мы уже с тобой не молоды. Вот, а вологодские люди, они вообще долго не живут, в принципе. Так что уже пора начинать петь что-то такое. Так, Розалинда пишет, шикарно, балдею, моя тема, релакс. Не первая его песня, которая нравится. Родик написал, красотища. Стрела Морфея пишет, хорошая песня, сделана здорово, голос хорошо с аранжировкой сочетается, текст интересный, подача хорошая, и задумка тоже так зашла. А клавиши только не знаем, что-то цепануло в паре мест, может... Кусовщину. Слушайте, что вы все про эти клавиши? Я их вообще там не слышал. А был ли мальчик? Слушайте, по-моему, там не было клавиш вообще в треке. Вот. Вы что-то нюхали, один и тот же клей момент, походу, делал. Так. Родик пишет, очень правильно записали современно. Вадим пишет, второй куплет, как будто Слава Онвард запел. Музыкальная истерика в середине песни нам понравилась. Слава Богу. Молодцы, слава Богу. Большой Бук твою славу принял. Так, Женек пишет, интересная песня. Слава Онвард пишет, групп хорошая, немного однообразная форма, потому что текста достаточно много, хорошего текста, но обязательно нужен в таком случае бридж с точки зрения аранжировки. Вот. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишет, нас тогда точно на костер и сожгут с нашими песнями. Да ладно, нас скоро жечь начнут уже за неправильные прически. Так что ничего, не переживай. Так, клавиши были, вот мне пишут. Все мне пишут, были клавиши. Были. А Слайк вообще пишет, кстати, клавиши там на месте. И звук хороший у них, песня сидит хорошо. Вот поэтому я их и не слышал. Потому что они на месте. Если бы они выпирали бы там а кто-то бы не туда куда-то ноту запилил, я бы обязательно услышал, начал бы плеваться, кричать «фу, говно!», а тут все на месте, поэтому я их и не услышал. Вот, ну и все, собственно, друзья, все, сегодняшний миксер подошел к концу. Теперь для всех, кто спрашивал, когда будем голосовать? Прямо сейчас можете голосовать посредством Сбербанк онлайн. Да. Вот, в тексте с переводом пишите это сообщение, за кого голосуете. Вот, но это как бы шутка. Завтра вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Там будет голосовалка. Ставим галочки за все понравившиеся группы. Вот, конечно же, ссылочка на все голосовалки и записи эфира обязательно появится у нас в группе Неформатное радио. Поэтому очень рекомендую всем добавиться в группу и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещение, чтобы не просрать тот момент, когда появится у нас голосовалка. Вот, смотрите, оказывается, целая куча комментариев у нас во ВКонтакте. Я почему всегда говорю, пишите лучше в Дискорд. Вот смотрите, я просрал момент. «Корабли», песня «Супер». «Молодцы, ребята, браво-браво». Это я так понял, Слай Конварду. Респектуха. Далее. Маринка вот писала так. Ладно. Все, ладно. Больше остальное все можно не читать. Так, ну и, собственно, все. Все, все, друзья. Всем счастливо. Услышимся теперь с вами... Конкретно со мной во вторник, в рамках программы «Неформатный миксер», со мной и с Коляновной, собственно, через неделю ровно. Ну давай же, ну что ты так вальяжно к этому микрофону?
1: Тянешься. Я дожила до конца эфира.
0: Дожила.
1: Я хотела уйти.
0: Хотела.
1: Но не ушла.
0: Не ушла. Но мылась.
1: Сейчас ты получишь.
0: Вот.
1: Всем пока, всем спасибо.
0: Вот, всем пока, всем спасибо. Услышимся. Не болейте, любите друг друга. Все будет записано.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура солнце зайдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею. А сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и Квантину Фигаро.

Не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус-Сити-Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда, незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе.

больше копить не смогли, купили себе мопед. Он очень вонял и ревел под окном, так что слышал соседний двор.

Молочный пломбир в дырявой авоське, коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

на бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой, что родной.

бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Серые будут.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: You're trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

все. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юности не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

было просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный, твой прощальный взгляд из кубы. В голове

Поцелуи в минус. Холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас. Снежный плед укутал. Чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочным, стамеской. С советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, здравствуйте, 21.00 на моих зеленых системных. Вот, я уже с теми, кто в стриме, поздоровался, не со всеми, вот Юр Карцизов нарисовался. Юр, привет, все получил, конечно, конечно, получил. Вот, Дискорд, Алекс, привет, Антоха, здравствуй, Вадим, приветище, Петруха, наш одесский друг, здорово. Вот, я сегодня... Смотрите, как я все сегодня разложил замечательно. Во-первых, я не выложил запись прошлого эфира, да? Вот, но на самом деле это было неумышленно, но так получилось. Но как бы однозначно было решено, что все-то треки пойдут в ротацию. Все-то треки пройдут в ротацию. Вот, а потом прошло 3 дня, я думаю, ну вот хоть кто-нибудь вспомнит, что надо поголосовать-то хоть где-то. Вот, кроме Юльки никто не вспомнил. Вот, поэтому, смотрите, объявляю следующее. Все треки, участвовавшиеся в прошлой программе, все, кто участвовал в прошлой программе, все треки априори летят в ротацию. Вот, продолжаем предканикулярный настрой. Вот, набиваем максимально плейлист. Вот, ну а в качестве трека победителя, ну не было голосалки, пусть будет Юлькин трек, потому что она единственная спросила, а когда уже будет, понимаешь, запись эфира и когда будет голосовалка. Вот, потом уже у нас вот Славик Журавлев, кстати, привет, с тобой забыл поздороваться, написал, но он уже сегодня написал, где, говорит, запись, где, вот. И никто, понимаешь, не уподобился. Я сейчас, ребят, на самом деле у меня столько хлопот сейчас с этим сборником, я его уже отправил в типографию. Вот, сборник уже, по идее, сегодня должны его уже начать печатать, потому что я вчера ночью отправлял подтверждение, проверял макеты, все. Вот, плюс у нас еще там 4 релиза, 5 пластинок других, не форматкиных, да, других музыкантов. Короче, хреноверть вот это закрутилось, и, правда, забыл просто выложить запись эфира. Я выложу вместе, потому что голосовалки все равно не было. Вот, будет у нас, ну, выложу 2 записи эфира, ничего страшного. Вот, итак, в качестве приза просто проект «Юго-Запад», трек «Рассвет» называется, город Минск. А давайте послушаем. У кого есть что налить, наливайте. Сегодня я себе приволок персик, чтобы было чем закусывать чачу. Вот, у меня есть чем посидеть. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.06 на моих зеленых системных. Прошло уже 6 минут эфира. Я уже дерябнул чачки, закусил персиком. Вот, я тут сегодня остановился около тетки морды. Стояла палаточка около магазина. Там тетка морда. Ну, я так и не понял, какой она национальности. Вот, я их называю тетка морда, потому что на нее смотришь, и такое ощущение, что ты у нее просто воруешь ягоду и не за деньги даже покупаешь. Вот, попросила, насыпала она мне клубнички краснодарской свеженькой, вот, и два персика дала, говорит, вроде как сочные, вроде как, я очень переживал, думал, сейчас какашка будет, а ничего, нормальные персики, не знаю, откуда они, правда, но съедобно, чачу закусить нормально, вот, пока мы слушали проект «Юго-Запад», у нас тут Ангелина подтянулась. И вообще народ вот пишет нам, смотрите, Леха Иванов подтянулся. Здорово, здравствуй, дорогой. Вот. Итак, начнем. Начнем. Я поставил сегодня первым треком наши давние друзья, но давно от них ничего нового не было. Ну, прям очень давно. Я прям даже думал, что что-то случилось. Вот, ну смотрю, Андрюхи периодически выскакивают у меня по ленте, пробегают то концерты, то записи, то что-то, что-то. И тут вдруг Андрюха про меня вспомнил, говорит, Зухер, а вот-ка я загрузил-ка вам песенку новую. Вот, «Озоновый слой», город Красноярск. Я их поставил первыми, потому что у них сейчас уже глубокая ночь. Я не знаю, слушают они нас, не слушают. Вот, ну на всякий случай давайте Красноярску помашем лапкой. Андрюха, если ты здесь есть, то заходи. Вовка, чача не из Абхазии и не магазина, чача самогонная. Вот, свой собственный виноград выгнан. Вот, штука очень замечательная. Вот, итак, ставим, слушаем «Озоновый слой». Совершенно новая их песня, называется «Коробка». Вот, в титрах у меня написано «Бетонная коробка». Я не знаю, как правильно назвать, а я сейчас расскажу. Я же могу посмотреть, он же мне сам ее загрузил. Так, где он у меня? Вот он, «Озоновый слой», «Коробка». Называется трек «Коробка». Так, Андрюха, что написал? Ничего не написал, он написал «Озоновый слой», «Коробка». Вот, и занимайтесь любовью, как хотите. Вот, итак, поехали. Поехали, ставим, слушаем. На «Сарома Фест» я не приеду, потому что он у вас 12 числа, 12 июня. Мы будем с Коляновной и с Серегой в Питере. В Питере мы будем. Вот, мы будем с Олегом Грабко бухать бухашку. Собственно, смотреть салюты. Вот, поедем в гости к нашему Ваську Кагнатьеву. Короче, мы там будем зависать дня 2-3. На Нижний Новгород мы точно никак не попадаем. Поэтому уж в этом году без нас. А, итак, поехали. «Бетонная коробка». «Коробка». Группа «Озоновый слой», город Красноярск. Ставим, слушаем. Ну, а вы не забывайте...

0: приоткрытая.
1: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, 21.12 на моих зеленых системных, и никто, и Натаха тоже просрал этот момент. Никто мне не сказал: Зухер, кидай ссылку. Так, сейчас я, подождите, брошу ссылочку от Звучала, двоеточие, бздынь, вот так вот. Совсем я что-то уже старею. Так. Драйвовая песня, хоть и не веселая, пишет Славик у нас. Антоха написал: неплохо для начала, но мне не заходит такая манера исполнения. Слушай, ну, как тебе сказать, к Андрюхе надо привыкнуть. Вот я советую начать знакомство с озоновым слоем вот оттуда, издаля. Вот у нас, они у нас появились с песней «Выйду я на улицу». Вот, попробую найди, послушай, и потом вот плавно, год за годом, по нарастающей, и я думаю, тебе понравится озоновый слой, и как бы ты начнешь нормально воспринимать такую манеру исполнения. Вот, Игорян пишет: нормальная тема. Денис Калиповцов пишет: привет, чат не фурычит. Как не фурычит? Я же вот тебя вижу. Я же вижу, что ты тут мне пишешь. Ну, давай я тебе еще раз сюда вот напишу, ссылочку брошу на озоновый слой, понимаешь? Видишь, все фурычит. Вот, Саня Дурень, привет. Пишет: что-то Дискорд не алло. Слушай, ну не знаю, у меня вот в Дискорде все висят. Петруха вот пишет: хорошо зашло. Пишет: Валюха у нас нарисовалась. Белое море, привет. Привет, Белое море. Ангелинка пишет: песня не зашла. Интересно, но как-то растянуто поется. Но тут, видимо, как тебе сказать, наверное, у вас настроение мажорное, а у Андрюхи оно минорное. У вас просто немножечко не сконнектилось. Вот, но это, когда у тебя будет правильное настроение, ты ее послушаешь, скажешь: блин, какая хорошая песня. Так очень часто бывает. Так, Денис, ну, ты разобрался, я про который Липовцов. Вот, все же работает. Вот же, видишь, и чат работает, и я тебя вижу. Вот, и это тебе спасибо, а не нам спасибо. Так, скорость не совпала. Да, все правильно. Есть такая штука, внутреннее мироощущение. Вот, вот у меня, допустим, жена, у нее шило в жопе. У нее шило в жопе, причем вот такого размера. И она постоянно, ей что-то надо делать. И даже вот она вот говорит: ой, я бы сейчас так легла бы, полежала. Я говорю: зайчик, иди, полежи. Она ложится, секунд 5 целых лежит, целых 5 секунд лежит, потом вскакивает и начинает опять что-нибудь делать. Потому что, ну вот, такой вот у нее... Как это? Институт, конституция вот такая у нее, да. Вот, ладно. Собственно, чего? Дениска вот пишет: кайф. Так, что мне кто нашел тут за чайком? Вот, Натаха пишет: я за чайком отходила, пропустила. За тобой глаз да глаз. Да-да-да. Так, Захар Батькович: много косячите, мы не успеваем следить за всем. Ну, ребят, сейчас у меня такое время, я очень много косячу, потому что я, ну, просто физически не успеваю. У меня помощников же вообще не осталось. Вот. Хорошо Коляновна занимается бумажной работой. Это прям вот очень сильно спасает и выручает. Потому что если бы я еще и бумажками занимался, да ну и в жопу я бы застрелился бы, к чертовой матери. Вот, ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа Трест. Группа Трест недавно, ребята, у нас появились. В январе загрузили трек и сказали: Зухер, ну что же нам делать-то? Мы трек загрузили, а когда уже? А у нас тут начались отборы, потом за отборами другие отборы, потом революшн начался. Короче, жопа. И вот, наконец-то, дошла очередь до группы Трест. Город Москва, трек называется «Чувство голода». Про себя написали они следующее: Владимир Колосов известен в рок-тусовке как основатель и действующий фронтмен группы Трест, где компанию отцу на сцене сегодня составляют его возмужавшие дети. А когда-то в лихие 90-е коллектив поджарил пятки и, понимаешь, выпаивал долги. В Северной Америке играл в одной фестивальной обойме с Nirvana и Stone Temple Pilots, а в нулевых исколесил страну в качестве партийной группы Жириновского, с которым и записал бессмертный хит «Буш, сраный ковбой». Так вот, с этой же песни надо было начинать. Надо было же вот, а то какое-то чувство голода. Ну ладно, я не буду дальше читать, дальше почитайте сами, там целое ведро текста. Ссылочку я, конечно же, сейчас брошу. Итак, ставим, слушаем. Город Москва, группа Трест, трек называется «Чувство голода». Поехали, у кого есть что наливать, наливайте. У кого нет что наливать, глотайте слюни.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

Итак, друзья, здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. 21, 22, 23. Вот такое красивое системное время у меня на зеленых часах. Вот, и только что у нас озвучал Трест со своим чувством голода, город Москва. И мы тут за эфиром на стриме пообщались. Вот Натаха пишет, у моей мамы болела голова утром, у сына вечером, а я в норме. Ну, ты как-то между ними попала. Ты у кошки боли, у собачки боли, у Наташи не боли, да? У мамы боли, у сына боли, у Наташи не боли. Не, у меня сегодня весь день башка раскалывалась и отпустила, наверное, где-то часиков в 7-8 вечера. Вот так вот. Прям очень плохо было. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, я уже старею и начал реагировать на погоду. Так, что у нас? Денис Шестаков, привет! Здравствуй, дорогой! Пишет, ура, среда! Кому ура, а кому работать ночью? Вот, голова не жопа, но, как тебе сказать, наверное, я с тобой отчасти соглашусь, конечно, но, ты знаешь, в моем случае лучше бы жопа болела, потому что я на высоте работаю, и когда башка болит, оно как бы, ну, прям вот вообще не способствует тому, чтобы... А в какую я сторону чиркал уже? Вот об этом. Короче, можно громко упасть сверху. Громко упасть сверху, когда башка болит. Так, что там еще у нас? По поводу третьих граней, да, уже собираются, Денис задал вопрос, уже 8 заявок есть, уже 2 проплаченных, то есть как бы по третьим граням работа уже идет, ну, я думаю, за месяц, за полтора соберем, потому что надо, сейчас сезон, пока границы закрыты, все едут на юг мимо нас по нашей трассе, вот, поэтому я хочу пару сборников вот за этот сезон успеть выкинуть на заправки, на кафешки, на придорожные, вот, чтобы их народ растаскал. Старость, радость. Ты знаешь, вот когда совсем старость, то, наверное, да, радость, то есть я впаду в маразм, начну страдать склерозом, буду забывать людей. Вот это будет, наверное, самое счастливое время моей жизни, потому что у меня каждый день будет столько новых открытий. А сейчас пока, конечно, вот... Знаешь, старость в радость, когда голова отключилась. А когда голова работает нормально, а начинает тело отключаться, вот это уже хреновенько. Ладно, давайте мы вернемся к треку. Валюха вот пишет, бодренько звучит. Петруха написал, бодро. Что там? Саня пишет, не напряжно, все ровненько, мне норм. Славик вот пишет, магнитные бури, вот и болит голова у многих. Только в разное время, в зависимости от восприимчивости организма. Ты знаешь, я раньше никогда не страдал такой штукой, но вот что-то прям вот последнее время, ну, видимо, да, старею. Вот, Ангелина пишет, вот это в мой нынешний ритм попала песня. Хорошо. У меня голова не болела, пока ты не спросил. Вот так все, у Ангелины тоже не боли. У Ангелины. Так у мамы боли, у сына боли. У Наташи и Ангелины не боли. Так, что там дальше у нас? Все вроде зачитал. Все вроде зачитал. Давно ли я работаю на высоте? Слушай, ну, как тебе сказать... Если исходить из данных возможностей, то дня 3 уже. Вот, а так лет, наверное, уже 25-30. Вот, около того что-то. Вот, ладушки. Едем дальше. Едем дальше. А далее у нас кто? Далее у нас еще одни белорусы. Барон Мюнхгаузен. Мюнхгаузен. Вот. И трек называется... Сейчас я их найду. Сейчас сразу ссылочку хапну. Где они? Вот же они. Вот. Трек называется «Лети». Это у нас город Могилев. Про себя, ребята, ну, не написали ничего. Они написали «Песня осознания отпустить любимого человека». Вот так вот. «Песня осознания отпустить любимого человека». Вы знаете, у меня тоже была в свое время песня «Лети». Она также называлась. Мне интересно даже послушать текст. Давайте ставим, слушаем. Барон Мюнхгаузен, «Лети», Могилев. А вы комментируете.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21.31 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Барон Мюнхгаузен, Могилев. Трек называется «Лети». Антоха вот написал неплохо. Славян пишет: «Могилевчанам привет из Минска, живи Беларусь». Приятненькая песня, красивая аранжировка, хороший вокал. Сашка Дурень пишет: «Блюзик приятный, пиано, гитарки, клево». Вот, Петруха, наш одесский друг, пишет: «Хорошо звучит, но хочется что-то веселое сегодня». Слушай, ты знаешь, я после твоей надписи «Хочется что-то веселое» сегодня пробежался взглядом по трек-листу и понял, что сегодня мне тебя особо порадовать-то будет нечем, но, но кое-что будет, кое-что будет. Так, Игорян пишет: «Грусть, тоска, бухать надо меньше, Зухер». Мне человек, который, понимаешь, спалил хату, пропил почки, подарил людям печень, пишет мне: «Бухать надо меньше». Игорян, да я не бухаю, я же не бухаю. Так, что там? Валюха пишет: «У меня вчера и позавчера болела голова, давление прыгало». Вот, все умрем, не волнуйтесь. Конечно, все умрем. Настюха, привет! Привет, пишет: «Всем привет от самого здорового и пышущего жизнью человека». Это мы сейчас исправим. Настюха, это мы сейчас исправим даже. Как это? Как чумак? Ты застала чумака? Нет, ты молодая, ты не знаешь, что такое чумак. Короче, был такой дядька, он из телевизора на тебя глаза пучил и махал вот так вот руками. Вот, все люди ставили воду в банках, клали тюбики с кремом перед телевизором, и он махал руками и заряжал. Вот, так что, Настюха, придвинься поближе к приемнику. Сейчас мы из тебя вот эту пышку здоровую вытащим. Все мы из тебя вытащим. Так, Вадим пишет тоже: «Пожалуемся, у нас третий день голова взрывается, а песня нормальная, когда креветки жаришь тоже». Вот, я сегодня без креветок. Анатолик, здравствуй, дорогой. Здравствуй, город Свердловск. Как давно я тебя не видел, не слышал. Алиска, приветище. Вот, сложным для людей с метеозависимостью будет первая половина дня. Возможно, головокружение, обмороки, потеря сознания. Вот, видишь, я, видимо, стал метеозависимым. Так, что там? Натаха пишет: «Песня такая легкая, хорошо». У Дениски болит каждый день, у Шестакова, который... Вот, что там? Юра Арцизов пишет: «Аранжировка очень понравилась». Очень понравилась аранжировка. И, собственно, все. И, собственно, все. Вот еще Алекс из своей компании что-то царапает, но надеюсь, что про трек. Надеюсь, что про трек. А нет, он просто написал привет. Ну, привет. Здравствуй, дорогой. Вот, что хочу сказать. Ну, здорово. Вообще, я за эфиром на стриме сказал, что Барон Мюнхгаузен, обычно они такие шумные ребята. Обычно у них такое все бж-бж-бж-бж-бж было. А тут прям я удивился. Спокойняга такая, медлюха. И достаточно классно сделано. Молодцы. Молодцы, здорово. Вот. Едем дальше. Едем дальше. Дальше человек, который спалил свою хату, который пропил свою почку, продал свою печень. Короче, настоящий панк из города Губкин. Игорь К. Вот, со своим треком «Новый стон». Что он там написал про него? Да ни хрена он про него не написал. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, в эфире программы «Миксер». Еще недельки 2-3, может быть, 4, с вами миксер побудет, и миксер уйдет на каникулы. Вот, и сейчас у нас такая-то предканикулярная гонка. Гонка за лидером. Вот. Андрей, здравствуй, дорогой. Пишет ей, ты прям как, у тебя, знаешь, у меня бабуля говорила, партизанское чутье. У тебя прям партизанское чутье. Ты настолько вовремя появился в чате. Пишет, вот, еле успел. Еле успел. Вот, ладно, давайте уже все-таки вернемся к отзвучавшему треку. Игорь К. у нас звучал. Новый Стон, город Губкин. Вот, и я за эфиром у Игорька спрашивал. Я сегодня вот как раз на крыше пока работал, слушал неформатное радио. А что же мне еще слушать? И там у нас в ништяках проскочила холодной водки пузырь. И я сидел, пил чай из термоса, покуривал. И я же слушал, что там такой классный звук. То есть там все, Игорян может сделать классный, хороший звук. И я ему вот за эфиром говорю, Игорек, что ж ты так эту грязь-то любишь? Вот Игорян пишет, ну, больше грязи, такая панкуха. Ну, не знаю я, ты знаешь, вот как тебе сказать, опять же, вернемся к истокам, да, русского панка, тот же Егор Летов, он очень грязно звучал, но когда у него появилась возможность нормально записываться, он стал хорошо звучать, красиво, вот. Я не понимаю этого, честно, я тебя часто ругаю за грязь в звуке, но как бы это твоя фишка, тут тебе не надо ни на кого оборачиваться. Ладно, буду читать комментарии, вот Ангелинка пишет, К, друг мой старинный, жаль, что так жизнь свою просираешь, вот, пишет она, К, у меня в ежедневном плейлисте, так, что там еще, Андрей Песной у нас нарисовался, всем привет, подборка, огонь. Вот, дурень Сашка пишет, вообще круто зарубил, дружище. Настюха наша, нечеловеческое животное, пишет, я бы такое послушала, но только в живом звуке. Только, слушай, приезжай в Губкин. Там, Игорян, ты, кстати, больше на асфальтоукладчике не катаешься? Расскажи, просто я всегда мечтаю, знаешь, проехать через Белгородскую область и увидеть Игоряна на асфальтоукладчике за рулем. Обязательно Беломоренко должна быть так это приклеена к губе. Вот, в рвальной тельнике такой-то, а-ля доцент. А-ля доцент. Красавец парень. Так, Валюха пишет, классно звучит, мне понравилось. Что там? Антохе зашло. Игорян пишет, вот, я только из-за поя. Только из-за поя. Вот, Ангелинка пишет, уже не работает он асфальтоукладчиком. Уже на мусапке работаю. На мусорке. Ну, мусорка тоже хорошо. Вполне себе панковская, понимаешь, профессия. Ну, опять же, цвет мед под рукой. Вот, Настюха собирается в Губкин ехать со своими шизиками, езжай туда со всеми, с кем только можно. Вот, ладно, зачитал все комментосы, поехали дальше, дальше у нас человек, который успел. Хотел сказать город Украина, все, у меня уже совсем крыша течет, город Сумы, Украина, театр-студия Андрея Песного, «Ева беременна Каином» называется трек, поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас, конечно же, во все чатики брошу. Ну, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:47 на моих зеленых системных. Вот Геннадий пишет, мало того, еще и выезд сейчас в ново этого далекого, а там вообще не слышали про мобильную связь. Ну, ничего, Геннадий, послушаешь записи, а тебе в записи придется сразу две программы слушать. Вот, что там, мы мысленно стопочку вместе жах. Ну, не надо нам мысленно, ты там трезвей, трезвей на работе. Вовка, друг мой, здравствуй. Очень давно тебя не было, нарисовался у нас. Борис Федорович пишет, всем хай. Так, Антоха пишет, неплохо. Слайк написал, как и положено, театрализованная песня, интересная работа. Настюха пишет, текст клевый, хотя он мне больше представляется под инструментал из прошлого трека, но так тоже неплохо. То есть вот под этот бжж-бжж-бжж, ну не знаю, ты ударную партию представила? Вот, там же смотри, как трёльками можно красиво поиграть, да? Вот же. Так, Сашка Дурин пишет, мне тоже напора не хватило, а так хорошо. Алекс написал, неплохо. Вадим пишет, хорошо было. И Горяну заезженная тема. Так, что там еще у нас? И все, и комментариев-то больше нету. А чё так скромненько-то сегодня? Чё так вообще никто не пишет? Вот, ладно. Андрей, здорово, мне понравилось. Ну, вообще, мне все, что Андрей Песной делает, мне априори нравится, потому что это, ну, интересно. Не как у всех, скажем так. Вот Игорян пишет, заезженная тема. Я не знаю, где ты ее заездил, где эту тему заездил. Вот, интересно. Мне нравится. Вот, зачем красиво триольками дубасить и прыгать? А, вон у тебя чего. Ну, каждому свое. Понимаешь, ты ешь свои грибы, я ем свои грибы. Я вот вообще, смотри, у меня какой красивый обкусанный персик. Неизвестно, чем пахнущий. Но задешево достался. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Донецк, по-моему, да? Ничего не путаю. Ну-ка, Саня. А, Задонск. Что же я тебя все время... Донецк и Донецк. Задонск. Задонск. Саша Козлов. Трек называется «Шел, пел». И, собственно, написал он, знаете, что про трек? «Шел, пел». «Шел, пел». «Шел, пел». «Пел, шел». Поехали. Ставим, слушаем. Вот, вы комментируете. А я чачки еще...

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:52 на моих зеленых системных. Вот Вовка пишет: я бы так тоже пошел бы и пел бы. Хорошо, мне заходит на гитаре, все так запилено норм. Запилено норм. Игорян пишет: хорошечно дурень. Хорошечно дурень. Нарисовалась у нас Гуля. Пока мы тут, понимаешь, слушали Сашку, у нас Гульнара нарисовалась. Привет тебе. Так, что там? Валюха пишет: неплохо звучит. Слайк пишет, что что-то вокал не дал по достоинству воспринять песню и ее текст. Слушай, ну... гораздо лучше, чем было раньше, поверь мне, Слав. Сейчас прям вот даже не стыдно. То есть, если в свое время Сашкины треки брал, и так это я жмурился, я мысленно жмурился, думал, блин, сейчас как обосрут. Вот, а сейчас прям уже хорошо, уже прям мне нравится. Уже прям вот отлично работа проведена. Так, Петруха пишет: отлично, отлично. Что-то все как-то односложно пишут. Нету, где, я понял, что нам не хватает. У нас пропали Родик наш, наш молдаванский друг, и нижегородские алкоголики. Они вот давали такие текста развернутые, что мама не горюй. Вот, ладно. Саш, все здорово, короче, не заморачивайся. Я не знаю, что тебе сказать. Сегодня, видишь, народ, они футбол смотрят, по ходу дела. Писать никто не... Кстати, сколько у нас в онлайне? 16 997 человек. Люди, где эти 16 тысяч? Наверное, идите все сюда, господи. Нам осталось-то тут чуть-чуть. Вот, ладно, Ай-Урум. Ай-Урум у нас дальше. Дальше у нас Ай-Урум, это город Москва, и у них замечательная картинка на треке нарисована. В принципе, совсем под наш эфир. Вот ничего не написано про трек, ничего не написано, кроме того, что текст Яна Катасонова. Вот и все, собственно, что там написано. Ставим, слушаем Ай-Урум. Трек называется «Когда же, город Москва, поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Все еще среда, все еще с вами Зухер, все еще программа «Миксер». Знаете, есть такой, у америкосов, да, ну, оно сейчас у нас уже появилось, эти клубы анонимных алкоголиков. А я понял, а я веду клуб алкоголиков по средам, ни хрена не анонимных. Вот, смотрите, у нас Игорян пишет: под пиво пойдет. Борис Федорович, Вовка Федорович пишет: вот, правильный вопрос, собственно, выпил. Сегодня Рома на закуску тыквенные семечки, сочетается. Слушай, ну, у тебя интересное сочетание, у меня сегодня чача и персики. Вот, не знаю, откуда эти персики, мне кажется, они тоже тыквенные, потому что они воняют какашкой. Вот, хорошая песня, ничего плохого сказать не могу, пожелать чего-то же... Разве хорошего дальнейшего творчества? Вот так вот. Сашка пишет: здорово. Хоть и песенка, а печенка еле дышит, но нельзя не выпить. На жанре. Вот, клуб музыкальных алкоголиков имени Зухера. Или так. Но надо как-то среду протянуть. Понимаешь, мы же по средам бухаем. Мы же бухаем по средам. Так, Слайк пишет: вот оно, обещанный драйв. Клево. Слав, я так понял, ты стрим не смотришь. Я хотел тебе вопрос задать. Вот смотри, тебе Сашкин вокал, ну, не зашел, ты там ничего не услышал. А вот сейчас звучали «Ай, урум». Там, в принципе, уровень сведения примерно такой же, приблизительно, там плюс-минус, да, какие-то там мелочевки. Тут у тебя все зашло. Расскажи, как так получилось? Как так получилось? Вот. Так, Петруха пишет: веселье, танцы и вопросы кувалды. Вопросы кувалды – это да. Я прям вспоминаю, когда мы гастролировали, ездили по сельским дискотекам. Вот, сельские дискотеки, это было что-то, конечно. Так, Гуля пишет: весело сегодня тут. Все, ты знаешь, у нас тут всегда весело, на самом деле, ты просто редко заходишь. Так, Натаха пишет: Камонычу и стрелам выговор с занесением в личное дело. Ты знаешь, я бы занес даже в грудную клетку, но... У стрел хоть у них, как это, положительная есть отмаза. Они, во-первых, гастролируют сейчас, катаются. Во-вторых, они заняты с Аромафестом. Вот, кстати, кто не знает, да, у нас по всей неформатке радио брызжет реклама с Аромафест в Нижнем Новгороде. Кто будет рядом, кто будет в Нижнем Новгороде. Ну и нижегородцы, конечно, сами же обязательно сходите. Это будет здорово, я думаю. Вот, им хоть простительно, но где наш молдаванский друг? Где он? Где наш Олежек подземный, наш товарищ? Вот, который снимает, понимаешь, билетристику, документальные фильмы про группу «Акрет». Так, Геннадий пишет: фигня, пейте на здоровье, скоро отпуск. Вот так вот. Тоже ничего. Так я не про сведение, Слайк. Я понял, что ты про тембр мужского вокала. Там примерно одинаковый тембр-то. И тембр тоже там примерно одинаковый. Я вот к чему. Вот, ладно. Я знаю твое пристрастие к вокалам. Особенно к женским. Особенно непредвзятые отношения. Так тоже бывает. Ничего страшного. Дальше, друзья. Мой друг, понимаешь, вторая часть компании от Зухера, да, «Земля королевы мод», Колка, он женился, Колка женился, вот между миксерами Колка женился, вот, я его хочу поздравить. Он сделал все правильно, у него теперь есть жена Ольча, вот, он теперь муж, вот, и, собственно, ставим, слушаем. В свое время я эту песенку включил, для себя чисто. Был какой-то старый видос, и вот он заморочился и сделал ее, и он ее сделал, и у него получилось классно. Итак, «Земля королева мод», трек называется «Хмель», Бобруйск, собственно, Беларусь. Поехали, ставим, слушаем.

Все 8 треков отзвучали. Вот, только что играла у нас «Земля королевы мод», «Хмель». И Калюня написал следующее. Это, говорит, мой вольный перевод народной песенки. Вот, на самом деле... Еще раз хочу ему пожелать, чтобы все у него было классно. Еще раз его поздравить с тем, что он женился, он молодец. Вот, Генка пишет, надо же, говорит, так угадать, между миксерами жениться. Наверное, поздравляю, хотя другое отношение к свадьбе испытываю. Ген, ты знаешь, я тебе могу сказать, что я когда женился, сам осознанно, вот на этом рыжем чудовище я сейчас вот, ну, ни одного слова плохого не могу сказать. Просто тебе, видимо, до этого не повезло. Когда это приходит осознанно, когда ты это делаешь с полным осознанием, тогда никаких плохих эмоций от этого быть не может, наоборот, только радость. Вот я за Колку рад, он себе нашел классную девчонку. И все у них теперь будет хорошо. Вот, Натаха пишет, поздравляем Колку. Так, многое лето. Алиска пишет, симпатичная песенка, улыбнула. Классная песня, пишет Натаха. Валюха пишет, хорошо прозвучало. Антоха написал, неожиданно, но неплохо. Вот, что такое хмель? Хмель это... Ты знаешь, мы когда Колка мне кидал эту песню послушать, ну, когда он ее только свел, я говорю, что, блин, Калинь, вот там прям вот не хватает мне... Именно тоста не хватает. Вот, и... Ну, я не, я в мове плохо, я, как бы я вот, вот, у нас сейчас Славик есть, у нас тут я сейчас Славик. Славик, скажи нам, что там вот, вот это хмель, оно по-белорусски что-то значит или нет? Ну, хмель это растение такое, ну, для меня, что я знаю про хмель, это такое растение, его шишки сушат и добавляют в брагу, когда пиво варят. Вот, а по-белорусски, может, это что-то по-своему значит. Я не знаю, Славик сейчас, вот он печатает, он сейчас что-то напишет. Вот, так, Валюха пишет, хорошо прозвучало. Сашка пишет, растет на берегу, жена это святыня. Да, ты знаешь, я вот... В кои-то веки я могу тебе точно сказать, что жена – это святыня. Прям вот, ну реально. Петруха, наш одессит, пишет, очень понравилось. Вот, смотри, Славик написал, хмель – это не на мове. Вообще-то это восточное растение. Ну, нет, я просто думал, может, на мове это что-то значит по-другому. Славик, я только к этому. А про растение, как бы, ну вот, я про него рассказал. Такая вот она шершавая, колючая, вьющаяся дрянь. Очень хорошо пахнет, когда цветет. Кстати, он скоро начнет цвести уже. Вот, и его шишки добавляют вот в сусло, в пиво. Получается здорово. Вот, друзья, сейчас мы включим классную песню. Давайте, пусть она уже начинает там за кадром играть. Вот, что хочу сказать. Следующие два миксера будут состоять из треков со сборника «Грани 2». И потом, скорее всего, программа «Миксер» уйдет на каникулы, потому что очень много всего надо сделать, и я просто физически не успеваю заниматься и программой, и работой, и радио. Вот. А так как сейчас очень много всего надо будет сделать, поэтому не пугайтесь. Голосовалок ближайшие там сколько-то не будет. В прошлый эфир я забыл выложить, выложу я, наверное, скорее всего завтра, ну, как положено, в четверг ночью выложу все эфиры, которые забыл. Вот, сейчас мы слушаем «Про жопу синего оленя» на радио, после этого я пропаду. А на стриме я еще останусь. На стриме мы еще по пару стопочек бахнем. Вот, всем радиослушателям говорю, пока, услышимся во вторник в рамках программы «Бомбардировка». Вот, машу вам всем лапкой, а на стриме я еще остаюсь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Привет, друзья! В эфире
2: «Мир неформатный»
3: радио.

А итак, друзья, вот, все заработало. Добрый вечер. Привет всем. Алиска, привет, пишет, значит, будет все спонтанно. Добрый вечер, Юрка, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Сегодня, ну вот, все как-то через жопу, потому что вроде как и старался, все, и вовремя голосовалки все сделал. Но прям вот буквально за минуту до эфира пришлось отвлечься и не успел я ни завести тему во ВКонтакте, ничего. Так, Мишаня спрашивает, где Мизон? Музон, привет, Мишань, сейчас все будет. Илюха, привет. Витос, здравствуй, дорогой. Валюха, привет. Петруха, здравствуй. Пермяки, Витек, здравствуй. Я всем говорю приветище. Андрюха Боженков, здорово. Пишет, сегодня у меня выходной, поэтому сегодня я с вами. Молдаванский друг наш, Камоныч, здравствуй, дорогой. Стрела Морфея, Сашка Светка, приветище. Давайте я сейчас включу трек «Победитель» прошлой программы. Это, наверное, одна из самых тухлых голосовалок миксера была, потому что общее количество голосов, мне кажется, не превышает даже двадцатки. Прям вот, ну, вот совсем плохо. Поэтому ништяки даже выбирать не стану. В альтернативной голосовалке вообще никто ничего не голосовал, поэтому будет у нас только один победитель. Sky Fashion, Melancholic Park. Собственно, ставим его как победитель. И пока он играет, я сейчас заведу уже эфирную тему и вообще постараюсь все настроить и наладить.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Ну все, вроде завел темку, завел все, вроде все собрал. Вадим, здравствуй, дорогой. Гиперболой Талька нарисовалась. Привет и тебе. Вот, ВВП передает. Владимир Владимирович Повар, тебе тоже приветище. Вот. Что там, синхайзеры сломались у Горельцева? Ну, у меня вот АКГшки 371 взял так по случаю, очень мне понравилось.

Желаю тебе вот прям массу творческого здоровья и счастья, и вот ну никаких грустных мыслей в голове. Пусть у тебя все будет хорошо, здоровья тебе, твоим близким, и вообще прям вот расти, цвети и пахни. Это вот тебе от меня, и за это я выпью, да простят меня радиослушатели, потерпите секундочку, бахаю. Вот, все. Юрку поздравил. Так, в бутылке лимонад, сигареты, бутафория. Нет, все как положено. В бутылке вискарь. Сигареты, да, нарисованы. Так, вот, Горельцев Вовка Юрку тоже поздравляет. Костик поздравляет. Все, вот, все начали поздравлять Юрку. Давайте, поздравляйте Юрку, а я пока расскажу, как с нами общаться для тех, кто у нас в первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кстати, я его не запустил, сейчас мы его запустим. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Там в видосах находите лайв-стрим, вот который сейчас прям идет, и пишите в комментариях. У меня на экранчике все эти комментарии видно. Вот, те, кто Тутуб смотрят, то же самое. На канале «Неформатное радио» идет живая трансляция. Вот, там тоже можно писать в комментарии. Вот, ну и, конечно же, лучше всего пишите в наш Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть как в эфирной теме во ВКонтакте. Также есть большая жирная кнопка «Эфирный чат» прямо в группе во ВКонтакте. И у нас на сайте «Неформатное радио» основная страничка программы «Миксер», там тоже ссылочка на наш Дискорд-чат есть. Тыкайте в нее, на всех устройствах оно, понимаешь, доступно. Ща мы к тебе приедем. Не, ща ко мне ехать не надо. Я завтра... Бабуля у меня умерла, я завтра на похороны, поэтому сегодня мне никак и вот вообще ни зачем. Сегодня я немножечко так подбухиваю в экране, чтобы просто было весело. Вот, и, собственно, все. Все, как общаться, я рассказал. Давайте, буду рассказывать. А что сегодня? Ну, я в прошлой программе сказал, что сейчас в процессе идет большой отбор треков на неформатном радио. И я их каждый день отслушиваю, и периодически мне попадаются треки, которые я пропустил, проглядел, в миксер не взял. Вот, есть треки, которыми хочется просто вам похвалиться, поэтому беру в программу. Есть, в которых я засомневался, и вот их тоже я беру в программу. Поэтому вот сейчас, ближайшие, наверное, пару месяцев у нас миксеры будут укомплектованы треками, которые вот мне попадаются в большом разборе. Вот, и первые сегодня у нас группа Мумбай Фы-Фы со своим треком Wi-Fi. Так, сейчас я их найду. Вот же они. Дислокация указана Питер. Так, про себя ничего не написали. Написали, это наш первый сингл. Релиз 25 декабря 2015 года. Вот, собственно, ставим, слушаем. Мумбай Фы-Фы, трек называется Wi-Fi. Поехали. А вы комментируйте. Это очень нужно, это очень важно. Наливайте тоже, давайте Юрку поздравлять. Короче, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Стоять, Зорька! Стоять, Зорька! Что-то я как-то проморгал. У меня тут вместо... А, я просто забыл, я понял. Ну, баран, баран. Сейчас мы это дело все исправим. Вот. Так, смотрю и слушаю, мой друг. Пишет мой друг Константин почему-то смс-ку. Костик! Кто не знает Костеньку? Костя! Пиздобол! Вот, короче, рассказываю, дружбан мой. Хороший друг, да, он ко мне второй год едет. Второй год. Вот, и я рад, что ты мне пишешь смс-ки, друг мой. Вот, ладно, давайте вернемся к треку. У нас только что отзвучал Мумбай Фы-Фы, город Питер, со своим треком Wi-Fi. И прям вот смотрю, что мне народ пишет. Вот, во-первых, пишут Нормуль. Вовке не понравилось, пишет от меня ноль, Артур Пирожков какой-то. Так, не знаю, а что тебе не понравилось, Вов? Ты знаешь, вполне себе такой трек для разбавочки, вот, очень даже неплохо. Так, Дениска пишет, мне понравился трек. Женька П. кинула мне два стакаря виски. Виски, ну, видимо, бухаем. Не форматка, а огонь. Вот, похоже на сегодня ночью, Илюха пишет. Так, приятненькая песня, пишут. В пару чатов пермских ссылки кинул. Вот, хочу количество зрителей, как у Навального. Давайте, давайте, разбрасывайте стрим по своим страничкам. Юлька, привет, привет, солнце. Всем привет, нам Юл-то передает. Так, нихера я не понял, если честно, пока, пишет Костик. Так, Вадим пишет, нам нравится песенка, качественно, соболезную тоже поминаем сегодня. Ну, мы завтра будем поминать, сегодня я еще, ну, как бы рано еще поминать. Вот, завтра похороним и будем поминать. Так, кто там квакает, спрашивают, ну, у меня собака тут пришла, она там очень умный вид сделала. Она у меня сегодня сожрала, у меня тут немножечко... рабочий хаос и разбросано по полу тут всякие разъемы, штекеры. Она, сволочь, сожрала у меня опять пару разъемов. Я ее отругал, она боится ко мне подходить. Так, молдаванский друг Камоныч пишет, приятно прозвучали. Валентинка пишет, приятно слушается, легкий. Короче, всем понравилось, кроме Вовчика нашего. Вот, собственно... Вот, «Мир, дружба, жвачка» тоже пишет, приятно звучала песенка. И все, на этом комментарии по теме закончились. Так, а, вот Антоха написал, неплохо для начала, не мое. Геннадий, я поздравляю тебя с тем, что ты пришел с мороза, как там у вас в Архангельске. Нас завалило, сука, снегом. Вот, я сегодня... И чувствую, завтра мне придется еще с лопатой много и серьезно, потому что вот выехать нету вообще никаких сил. Никаких сил и мочи нету, чтобы выехать. Так, вот, ладно. Сейчас до кондиции дойду и все пойму, написал нам Костик. Ну, я желаю тебе быстрее дойти до кондиции. Сейчас я давайте WhatsApp еще проверю на всякий случай. А, у меня WhatsApp не подключен, потому что, видимо, планшетка села. Ладно, хрен с ним, все равно туда никто не пишет. Я его, наверное, закрою. Вот, Костик мне все засыпает меня смс-ками. Засыпает мой друг меня смс-ками. Пишет, что из-за загрузки интернета услышал только пиздобол. Это... Весь ли это был ответ на мое сообщение? Нет, Костик, дорогой, я тебе целую тираду про тебя рассказал, и как я тебя люблю, вот, а потом спел песенку про Костика Пиздобола, но ты почему-то услышал только это. Так, в Архангельске сегодня жара минус 21 всего, давай еще по одной, давайте, друзья, бахнем, давайте мы поставим следующую песню, во-первых, Вот, как раз мой друг из Воронежа мне сейчас писал, и мы сейчас поставим группу, которая называется «Рок-н-ролл с улицы Люзюкова». Люзюкова! Вот, кстати, у кого есть фотки с этим котиком? Вот, ну я знаю, что у Дениски стопудово есть, вот, у меня есть с котиком с Люзюкова фотки, у Коляновны есть. У кого еще есть, давайте хвастайтесь, кидайте в Дискорд, там, во ВКонтакт, везде, где у вас есть фотки с котиком. Вот, и мы будем слушать сейчас воронежскую группу «Рок-н-ролл с улицы Лизюкова». Написали они про себя следующее: «Паруса любви унесли нас в новый мир любви и счастья». Вот и все. Вот, от себя могу сказать следующее. Сейчас будет рага, поэтому накатить и закурить сам Бог велел. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, я читаю, ссылочки сейчас все брошу. Поехали.

Опять я закричал «Стоять, Жорька!», опять все через жопу. Я думал, сейчас заиграют регги, я тут накидаю треков. А в итоге я тут по драгу сидел, прибухивал и, понимаешь, опять забыл про свои обязанности. Про свои обязанности. Вот. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Во-первых, мне смс-ку прислал друг мой Константин. И про земляков своих сказал следующее. Вот, в Воронеже регги играть не умеют, потому что регги без дудок – это вот вообще не регги. Так, «Мир, дружба, жвачка» пишет, музыка отличная. Вот, «В пути с телефона». У нас Костик слушает нас «В пути в пробке» в Воронежской. Так, и что там? Вот, «Ничего, песня» Костик написал. Генка пишет, да что они понимают в алкоголе-то? Это не про песни, я понял. Вторая песня ни о чем. Вовчик, я понял, тебе надо срочно залудить. Залуди стакан. Вот, и будут песни заходить. Просто, видимо, как-то у тебя низов в колонках не хватает. Потому что я вот слушаю на нормальном звуке. Мне вроде нормально. Вот, почему тебе чего-то там мешает, я не знаю. Так, чё-то песня мне вообще не зашла, стихи как у школьника. Но по тексту я сразу говорю, я его не слушаю никогда. Никогда, очень редко, чтобы я прям с первого прослушивания услышал текст. Не потому, что я такой вредный, нет, ни в коем случае. Просто я слушаю так много треков каждый, сука, божий день. И у меня мозг автоматически фильтрует текст. И вот если мне трек понравился, тогда там на второй, на третий раз я уже начну в текст вникать. И есть шанс, что он мне понравится еще больше. А есть шанс, что он мне совсем разонравится. Такое тоже не исключено. Вы знаете, я мне очень нравилась Нирвана в свое время. И я как-то взял и перевел, ну, тексты. И все, я с тех пор Нирвану не слушаю. Вот вообще от слова совсем. Так что слушать тексты — это тоже вот такой спорный вопрос. Вот к тексту есть вопросы, пишут. Пишет «Мир, дружба, жвачка». Так, что там? И пишут, у нас позавчера шел ледяной дождь. К сегодняшнему дню ничего не изменилось. Садись на пятую точку и лети. Но у нас не ледяной дождь, слава богу. У нас он был неделю, наверное, назад. Сейчас все снегом засыпает. Причем твари эти, вот, которые дорогу чистят, мы с Коляновной по очереди машем лопатой, расчищаем пути подъезда к дому. И только мы, сука, все расчистим, как какая-нибудь падла грейдером опять все раз и загребет нам прям на подъездные пути. Вот. Так, Витос, наш пермяк, пишет, сыграна песня без изысков, простовато, неплохо. Вот. Кто там разбавляет, спрашивает Родик. Жена моя разбавляет винище кока-колой. И никак иначе. И не могу переубедить. Причем вот, ты знаешь, когда вот берешь прям вкусное, хорошее абхазское вино, дорогое, оно прям пахнет, оно прям классное. И я когда вижу, она туда, это буль-буль-буль-буль, и все, у меня прям кровь из десен начинается. Так, вполне песня, только вокал как-то не в миксе, пишет Антоха. Петруха пишет, песня интересная, но вокал не зашел. Так, Андрюха наш пишет, как-то не очень, что-то как-то не ок. Хоть и регги уважаю, без огонька, что ли. Качество как будто лайв. Вот. Валюхе все нравится. Вот, в отличие от Геннадия, Валюха, походу, залудила. Потому что ей все нравится. Так, Вадим пишет, сведения нет никакого совсем, а песенка есть, и что за фотки с хотиков? Вадим, мультик есть такой. Котенок с улицы Лизюкова. Вот. И в Воронеже есть памятник. Там сидит этот котенок, вот эта вот пальма, и там ворона сидит. И все, кто приезжает в Воронеж, они фотографируются обязательно с этим котиком. И этот памятник стоит, кстати, на улице Лизюкова. И обязательно все фотографируются с этим, с Бимом. Вот. И, конечно же, я как человек, который часто бывает в Воронеже, вот, у меня этих фотографий целая тьма тьмущая. Так, что там еще? Что там еще? Мне даже больше первой нравится, хотя и предыдущая была неплоха.
Рага офигенно. Димка Воронежский нарисовался. Привет, привет, дорогой. Пишет, мне до котика минут 15 ехать, а фоток нету. Ну, воронежские почему-то не фоткаются с котиком. Причем вот я вам расскажу страшную тайну. Жители побережья никогда не ходят на пляж, не купаются. Вот, жители Воронежа не фоткаются с котиком. Жители Мурманска не фоткаются с Алешей. То есть вот это как бы оно настолько все вот оно уже достало еще с этим фоткаться. Вот, Витос пишет, у нас в Перми с ушами все фоткаются. С ушами все фоткаются. Слушай, я не знаю про ваши ухи. Не знаю, я просто честно, ну правда не знаю. Так, Горельцев у нас ушел ненадолго. Ненадолго. Вообще я за наш российский русский рок, пишет Костик. Вот, ну, что я тебе скажу? Я за наш, за русский рок. Но музыки много и разной, и она тоже есть хорошая. Поэтому, ну, как бы я уже давно определился, что, ну, лично для меня, по крайней мере, музыка не делится на жанры. Музыка делится на хорошую и плохую. Вот. И давно я не могу слушать. Я могу слушать даже рэп, но я не могу слушать даже убогий. Да, вот даже прям пусть это будет супер русский рок, но если он будет убогий, с убогим вокалом, с отвратительным звуком, ну какой это в жопу рок? Ну, если только русский, да? Вот. Поэтому как бы русскость и роковость для меня вот в последнее время это совсем не признак качественной музыки. Так, что там у нас? Костик пишет, вообще с вискаря после суточной работы выпал в осадок. Ну, надо аккуратнее. Аккуратнее. Так, что там еще у нас? Юлька пишет, сложно что-то сказать про песню. Алиска пишет, та же история с текстами и у меня. И у меня та же история. Ну, потому что... Ну, возможно, не только я один так слушаю песни, да, я больше чем уверен, что многие так слушают песни, но у меня, по крайней мере, есть причина, потому что я их слишком часто и слишком много слушаю. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Вот, смотрите, нам в Дискорд накидали нам фоток с котиками. Вот, вино с колой, очуметь. Это еще много ты чего не знаешь. Так, ладно. Бедный наш русский рок 10 раз рождался, 10 раз сдох. Вот, пермские уши мне скинули. А, вот они, какие уши. Слушай, ну я их правда не видел ни разу. Если будем в Перми с Коляновной, обязательно просунем свои хлебальники вот в эту дырку и сфоткаемся. Но до Перми еще надо доехать. Вот, ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас две девушки. Одну зовут Алина, вторую зовут Зоя. Алина Панкеева, Зоя Воловикова, город Самара. А что-то у меня с Самарой сегодня было связано. Я даже не знаю что, но вот почему-то у меня Самара в голове. Вот вторая собака моя пришла. Мой зайчик. Очень грустный и важный пес пришел. Вот. И что же у меня с Самарой-то? А, мне пришли пьезоэлементы из Самары. Все, я вспомнил. Ничего у меня с Самарой не связано. Читаю сопроводиловку к данной конкретной песне. Наша итоговая работа на государственный экзамен СГИК исполнена в дуэте с прекрасной певицей Зоей Воловиковой. Песня о трагедии царской семьи Романовых. Вот, слова и музыка Алина Панкеева. Аранжировка П. Плаксин. Вот, ставим, слушаем. Самара, Панкеева, Воловикова. «Свеча» называется трек. Вот, если бы мне сейчас не написали, что это трагедия семьи Романовых, я бы в жизни бы не подумал. Опять же, потому что не слушаю тексты. Но, как бы, музыка мне понравилась, вокал мне понравился, общая картинка мне понравилась. Но я засомневался и взял в программу, чтобы вместе с вами все это дело обсудить. Итак, ставим, слушаем. Комментарии с вас, ссылка с меня. Собственно, поехали. Наливайте, у кого есть что налить.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Мой воронежский друг услышал, что у меня 2 3-литровые банки вискаря лишние, и сказал: в субботу жди. В субботу жди. Все, хана Коляновна, готовь собачью кашу и коврик. Валик едет. Так, ладно, друзья, вернемся мы все-таки к музыке. Итак, ну, я тут за эфиром распинался, как мне нравится дабл-вокал женский, причем хороший женский вокал, да, красивый. И за эфиром я мог материться, здесь я постараюсь без мата, без выпендрежа. Вот, так классно все просто и хорошо, мне очень понравилось. Я не знаю, как вам, друзья, вам что вам, я сейчас буду, конечно же, читать. Так, сейчас я позакрываю все треки, которые уже отыграли, а то они мне тут мешаются. Так, кто у нас еще? Рок-н-ролл Слизюкова. И кто-то еще у нас отыграл. Не, остальные вроде все. Вот. Давайте буду читать. Итак, смотрите, что нам пишут. Ебург славится Романовыми. Ну, как такая горькая слава-то, если уж так разобраться, да? Мир, дружба, жвачка пишет. Ой, красиво-то как? Это Алька, насколько я понял, да? Мир, дружба, жвачка, у нас Алька. Так, Костик пишет: брусчатка на площади 905 года вся на костях лежит. Ребят, ну если так вот разобраться, то, наверное, в любом большом городе много чего на костях лежит. Как бы на этом зацикливаться, я считаю, смысла нету. Так, Дениска пишет: Воронеж и Самара по голосу от меня. Юрка наш, именинник, пишет: задумчивая такая песня, душевная, мне нравится. Так, Костик пишет: по мне так скучно. Костик, вот сейчас скучно тут, знаешь, как тебе сказать, ты прям вот совсем не прав. Тут главное слово — красиво-то как, здорово. Но не все же прыгать и биться головой об стену, понимаешь? Я понимаю, что это здорово, когда можно подпрыгнуть и жопой стукнуться об бетонный пол. А если в тебе плещется еще 2 литра коньяка, то это в 2 раза красивее. Но вот, как тебе сказать, душа тоже должна чем-то питаться, кроме алкоголя. И мне кажется, вот такие песни, они нужны обязательно. Их надо обязательно слушать. Детям своим давайте такую музыку слушать. Потому что у нас же растет поколение не до рэперов, не до моргенштернов, не до рокеров. Какое-то вот не до поколения растет в музыкальном плане, потому что, ну, реально страшно делается. Куда? Тут и так все в жопу катится. А если еще и музыкально не развивать, то вообще прям вот беда. Так, что там? Алька с Родиком забирают к себе песню. Макс спрашивает: ищу ли я читы. Твою мать, это какой-то говнарь-спамер зашел, я понял. Так, Дениска пишет: хотя, скажу честно, и слушать приятный вокал класс, и картинка класс, но вот нет интереса. Цеплялки, что ли? Дениска, ну ты знаешь, как тебе сказать? А вот, ну чем можно цеплять? Вот в такой песне, вот, ну представь, ну что туда? Надо было вставить партию барабанов или соло, что туда надо? Там идет шикарный дабл-вокал. Девчонки изумительно поют. Там идет простенькая реальная партия. Ну, что туда еще втыкать? Ну, вот оно уже само по себе цепляет. Зачем туда еще что-то, какие-то звоночки, свисточки? Ну, это опять же лично мое мнение. Конечно, я же не говорю, что я всегда прав. Но вот мне кажется, что вполне оно должно цеплять тем, что оно есть. Так, Витос пишет: у нас чудо случилось, дорожники снег вывозят прямо от моего дома, красота. Слушай, у нас чудо случится, когда дорожники засыплют мой дом снегом с дороги. Так, Димка пишет: текст точно не для моего скудного ума. Антоха пишет: мне понравилось. Вадим пишет: музыкально, девчонки. Петруха написал: хорошо. Вискарь никогда не бывает лишним, пишет Антоха. Антоха, он не лишний. Я просто готов его обменять на денежные знаки, потому что мне нечем заправлять Зухеробиль. У меня его много, как бы. У меня свой запас, но вот 2-3-литровые банки я готов пожертвовать и поменять его на денежные знаки. Так, Димка пишет, весь мир на костях неандертальцев и австралопитеков, если уж на то пошло. Вот, ну, может быть, но не только на их костях, там много кого сгинуло-то, да? Так, Родик пишет, TikTok поколение, 40 секунд и все. Весь рэп, рок, прогрессив, хаос для быстрого понимания и подпевания. Ну да, я уже давно перестал. Вы заметили, что на неформатке вот там еще 5 лет назад, да, писались какие-то посты, что-то я пытался доносить до людей. Теперь я пишу видюхи. То есть, если я кричу, что там вот месяц заканчивается, пора добавляться в резидента, я понимаю, что уже просто народ к этому привык. Они воспринимают информацию только визуально. Они настолько... Многие, я не говорю, что все, но многие настолько дебилизовали, что пока им прямо не скажешь «иди и подотри жопу», они готовы встать с грязной жопой, надеть штаны и пойти домой. Вот, поэтому, как бы, беда общая. Надо как-то это все дело победить. Надо это дело победить. Я предлагаю начать с того, чтобы приучать своих детей, друзей к нормальной, качественной музыке. И может быть, а не может быть, а точно, потому что красивое, оно не может сделать плохо. Оно может только идти на улучшение качества жизни. Вот, ладно. Родик пишет, раньше сайт неформатки был насыщенным информационно. Был. И когда понимаешь, что людям больше не нужны твои текста, им нужны видосики, становится грустно, но от этого никуда не уйдешь, надо идти в ногу со временем, потому что мы, старые неандертальцы, можем пообщаться друг с другом вот так вот в эфирах, в стримах, да, там, да просто тупо позвонить друг другу и пообщаться, а все остальные, они нет, им надо видосики. Поэтому как бы и сайт к этому тянется, куда деваться. Ладно. Надо не победить, надо встраиваться в тенденции современности и брать их под свой контроль. Ну, это и называется победить. Это называется победить, Родик. Когда мы своими видосиками 40-секундными будем призывать народ к действию и будем заставлять их читать что-то, хотя бы выучить буквы алфавита, это уже будет большое достижение. Запятые там, где надо ставить, предлоги писать раздельно или слитно. Это же тоже вот все, оно, понимаешь, это надо. Так, Лита пишет, она сказала, не трогай языком. Что это, что к нам какое-то чмо заскочило, я понял. Нам надо заблочить срочно пару человек на стриме. Давайте мы поставим следующую песню. Ребят, следующая песня, она прям вот, я вам честно скажу, это такой современный Егор Летов. Но почему-то со звуком того Егора Летова. И я вот честно вам скажу, я засомневался, что с этим делать. С одной стороны, интересно. Вот, но с другой стороны, это прям вот настолько сильно похоже, что хочется назвать даже не вторичным, а троичным. Вот, давайте послушаем вместе. Вы что-то там прокомментируете, я зачитаю. Артист, ну, если ему интересно, он, может быть, даже слушает сейчас эфир, письмо к нему точно улетело. Вот, примет какие-то, как это называется, сигналы с Марса, да, и поймет, что ему дальше. Я честно скажу, я не знаю, что делать с этим треком. Итак, ставим, слушаем. Антоха Гумбин, «Веселая карусель» называется трек. Так, сейчас я посмотрю, что там написано. Вот, написано следующее. Один из ярчайших представителей московского андеграунда, поэт и музыкант, автор-исполнитель, писатель. На счету 15 номерных альбомов, хотя неофициально дискография насчитывает более 30 альбомов, записанных в период с 96 по 19. Вот, с 13 года идет активную сценическую деятельность, выступая помимо столицы в самых разных городах нашей страны. Вот, ставим, слушаем. Антоха Гумбин, «Веселая карусель». Ну и вы сейчас поймете, почему я засомневался, потому что это будет прям четко прослушиваться. Те, кто смотрит видос, наливаем, нам есть за что выпить. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, мы вернулись на радио. Я перестал ругаться матом. Ну, за эфиром мы тут бахнули. Вот, и смотрите, вот... смотрите, что пишут. Вот тут явный плагиат ГО, притом плагиат и музыки, и манеры петь, как Летов. Хотя я таких много встречал и встречаю. Как правило, у них ту его куча альбомов, и все в замечательном качестве. Вот, Андрюх, ну смотри, если брать понятие плагиат, да? Ну, как манера пения под плагиат не попадает. Замечательный звук, он под плагиат тоже не попадает. Да, здравым умом мы понимаем, что это копия один в один, слепленная, но слова другие, музыка другая. Но вот, и тут у меня возник вопрос. Вот смотрите, Костику понравилось. Костику понравилось, ему и начало понравилось, и уже нравится, и уже это ближе к нему. Да? Вот. Остальные пишут, что вот это прям... Так, сейчас, давайте я уже буду читать. Не мое, но офигенно понравилось, Родик пишет. Вот не всегда такую стилистику воспринимаю, а эта работа вкатила. Так, вот, второму человеку понравилось. Причем он у нас... ну, он всеядный, собственно. Он, собственно, всеядный. Антоха пишет, не зашло. Алька пишет, тот же Ю-Пуп. Только иначе называется, и формат видео ограничен, все пустое. Алька, ты сейчас про что вообще? Про какой YouTube и формат видео? Я не понял. Так, Витос пишет, все в лучших традициях 80-х, зато позитивно. То есть вот смотрите, Витос ничего не написал, наш замечательный пермяк. Он, видимо, увлекся вывозом снега со двора. Вот. Алька спрашивает, не пережимает ли он голос. Алька, это вот единственный вопрос, который закрался тебе в голову. Вот мне честно интересно. Так, Димка Воронежский пишет, чистейший Летов, мне не понравилось, как и все творчество ГО. Я еще молод для такого. Вот. Так, Антоха пишет, уж за 20 лет можно было научиться сводить песни. Причем, вот смотрите, вот я же последний, ну, я часто это говорю, ладно, я когда слышу коллектив, жестоко похожий на гражданскую оборону по звуку, я всегда говорю, ребята, Егор Летов, Игорь, понимаешь, Игорь, он как только получил возможность нормально записываться и сводить, он стал нормально записывать и сводить, послушайте последние песни гражданской обороны. Они хорошо, качественно сделаны. Нахера, понимаешь, вот это вот симулировать то, от чего даже сам Летов отказался, вы все равно, блин, вот херачите по этой колее. Непонятно, зачем? Зачем? Так, Алька про ТикТок и формат видео. А, вот, ты хотя бы, ты понимаешь, что мы это обсуждали 2,5 часа назад, 4 бутылки назад. Вот. Так, я их поддерживаю, а все и так сказали. Вот, не единственный вопрос, все и так сказали, я их поддерживаю, это уже по треку. Я понял. Так, Юлька пишет, вообще не понимаю смысл копировать других исполнителей, просто музыкальная макулатура. Вот, так, Юрка пишет, выступал с Антохой на одной сцене не раз, а десяток альбомов есть у меня, у Юрки есть десяток альбомов. Антохиных, самобытный парень. Вот. И вот видите, даже здесь мы все запутались. То есть я не увидел вот какой-то общной, сказать, фи какашка, да, или общной сказать, как же все замечательно. Вот никто меня не подвел никакому решению. Ладно, пусть поборется на голосовалке. Давайте мы оставим это все на... волю музыкантов и работу музыкантов со слушателями. Вот, поэтому, ну, уже все давно знают, что в голосовалке побеждает тот, кто умеет работать со своим слушателем. Накрутки мы точно пресекаем, а вот все честные голоса – это как бы ваша работа и ваше счастье. Ладно, перспектив у данного исполнителя вряд ли будут, второй Летов никому не нужен. Да он и первый-то был не особо кому нужен, просто слушать было больше нечего. И я вам скажу, что когда я работал первую навигацию свою на пароходе, у меня машинист Сашка был из Питера, и вот мы с ним жутко бухали, то есть, как, ну, не потому что мы алкаши, просто тогда вот и водка была лучше, я так подозреваю, в те года, потому что кружка вот эта металлическая водяры залпом, она воспринималась нормально, мы по кружке выпивали на завтрак, на обед и на ужин, и мы не пьяные были, то есть это как бы было... Вот, но так как пароход был рассчитан на команду из 11 человек, а мы там рулили вдвоем, вот, у нас был механик Сашка и я, у меня даже профессии никакой не было, а матрос-моторист я был в трудовую книжку записан. И мы на двоих себя тянули этот пароход. И вот он мне крутил Летова. То есть это вот был вот этот плюшевый Мишутка, да, вот это вот все вот то, что вот, вот прям такое ностальгическое, слезливое. Я это слушал. Потом как-то подрос и перестал слушать, но мне стало неинтересно. Да, там иной раз нет-нет, вот эти вот ностальгические те же там Мишутки, но вот то, что вот именно было хитами, да. Могу послушать чисто и вот, ну, просто вспомнить молодость и пустить скупую мужскую слезу. Но так вот, чтобы воспринимать его как какого-то там классика панка, музыки, не знаю, мне даже в голову это не приходит. Чисто вот по ностальжи. Так, Гарик пишет, я МРТ. Да, ты тоже речник. Вот, видишь, как хорошо. В моей жизни, да, 6 навигаций, ну как, скажем, 5,5 навигаций отработал. Так, ладно. Что там еще у нас? Все, едем дальше. Едем дальше, как бы... я не понял, что мне делать с этой песни, честно, я не знаю. Мне и поругать есть за что, и вроде как она не... Я поэтому в программу взял. Короче, пусть решит голосование. Так, ладно, вот у нас Геннадий, тоже матрос второго класса. Заслушайте, мы тут все речники собрались, оказывается. Ё-моё. Все, давайте, наливайте. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа Fort Knox. Кстати, Геннадий, твои земляки. Насколько я помню, сейчас я открою их страничку. Вот, Архангельск. Дислокация Архангельск. Переслушал много треков этой группы. Ребят, я сейчас вот вас ни в коем мере не хочу обидеть. Ни в коем мере не хочу там приопустить или как-то. Но вот там большой объем ваших песен. Ну вот честно скажу, взял вот эту, потому что это реально понравилось, и мне кажется, вот это вот ваше. Дело не в том, что вы плохо играете, просто вот у вас вокалист, он, ну опять же, это лично мое мнение, да, вот только мое, и я на мнение Бога не претендую, но вот мне кажется, вам лучше петь регги, потому что у вас это звучит хорошо, а попытки какого-то там... экстрим экспериментов, мне кажется, вот оно вам не надо. Но это опять же мое мнение, да, я просто уверен, что у вас миллион поклонников, но вот я взял именно этот трек, он называется «Скошенные травы», Fort Knox, город Архангельск, про себя, сейчас я посмотрю, ничего ребята не написали, поэтому ставим, слушаем, вы комментируете, Геннадий, море и речники, они не отличаются ничем, поверь мне. Рыбинское водохранилище, когда пересекаешь, также идешь по компасу, ничем абсолютно, волны такие же, вот, особенно если ты на Шаланде на какой-нибудь, то вообще оно как бы все то же самое, просто моряки, они реже видят землю из-за того, что расстояния большие по воде. А речники, они все время видят землю, но они, блин, всегда на воде. Так что тут как бы не сильно все это отличается. Вот, ладно. Итак, Fort Knox, Архангельск, «Скошенные травы». Ставим, слушаем. Поехали. Ссылочку брошу, вы комментируете. Я... Так, стоять, а почему так получилось? Почему так у нас получилось? Я же хотел включить Fort Knox, а он у меня раз и куда-то пропал. Такое ощущение, что он у меня... Сейчас мы еще раз запустим. Я же не обломаюсь, я еще раз запущу. Мне не сложно. Так. Вот так. Итак, Fort Knox, Архангельск, скошенные травы, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех вас, всех тех, кто уже у приемников, всех тех, кто у онлайн-приемников, у кого FM не ловит, со стримерами. Те, кто смотрит видос, мы тут как бы и не прощались. Мы тут общаемся, побухиваем, покуриваем. И все у нас, ругаемся матом, понимаешь, за эфиром. Вот, Генка пишет, у меня тоже был Орфей, пока служил, куда-то ушел. Ну, я тут просто похлестался за эфиром, что я поменял Yamaha Pacifica на... Ну, она у меня стояла без дела. Ну, там реально струны заржавели. Я не люблю электрогитары, ну, в чистом виде. Вот, а тут увидел на Авито бас, акустика с датчиками. Все как... Он старый такой, Орфей. По-моему, Орфей — это Болгария. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, что-то вот это из соцлагеря, из нашего. Вот так он мягенько звучит. Он прям вот прям мягенько звучит. Ты прям струнку дергаешь, а она прям у тебя бамс, и перепонки лопнули. Хорошо. Вот, и я похлестался. К чему я все это начал? Да, я к тому, что похлестался. И вот мне сейчас пишут комментарии. Так, ладно, вернемся мы к треку. Fort Knox у нас отзвучал. Ребята из Архары. Скошенные травы называется трек. И что нам народ пишет? Так, Димка пишет, не мое. Антоха написал, неплохо. Андрюха пишет, вот с первых нот уже вставляет. Вот это регги с душой сделано. Так, Родик пишет, не понял, сие произведение надо ли выпить или переслушать. Родик, я думаю, надо переслушать, потому что рага такая достаточно неплохая получилась. Я, знаете, вот что, я люблю рагу, которая не прям чисто рага, да, а вот которая все-таки она окунает мордой в балалайку, в бочонок, вот которая все-таки она окунает мордой в балалайку, в бочонок меда, да.

надо двигаться в ту сторону, потому что вот оно хорошо. И вокал, понимаете, попадает в настроение, и музыка, и все. А вот когда вы пытаетесь петь что-то сильно роковое, сильно заумное, оно прям вот, ну, совсем... Не, ну, по крайней мере, меня совсем не вставляло. Вот «Скошенные травы» мне понравились. Так, «Неплохо звучат», пишет Валентинка. Генка пишет: «Соло ничего так». «Музыкально красиво». Витос пишет: «Своеобразно, конечно, на любителя, раз послушать можно. У меня тоже пацифика на точке лежит и бас, а еще 4 ударные установки». Какой ты молодец! Слушай, вышли мне одну ударную установку, ненужную тебе, если она тебе не нужная. Вот, хочу поставить, я же на следующий год запущу, я этим летом все-таки доведу до ума большую студию неформатного радио, и живые эфиры все-таки туда переберутся, и мне нужна туда какая-то худо-бедная установка, я все равно на нее повешу пьезы, я все равно ее напичкаю электроникой самопайной, и она будет у меня в пульт звучать по-другому, чем, ну, мне нужна как, хоть какая-то установка, то есть если у тебя она простаивает, ну, вышли мне ее каким-нибудь с деком, но опять же, если не нужна, вот, я ни в коем случае не напрашиваюсь, но подарок прям вот будет очень нужный. Так, у Машки тоже есть рага, я тебе видос скину, ты мне лучше скинь уже альбом Машки, новый с рагой. А что она рагу не пишет, что такое-то? Так, Генка написал: «У меня тоже был Орфей, пока служил, куда-то ушел». А, это я читал. Костик пишет: «Я скоро сопьюсь, вот она жизнь рокера». Это жизнь не рокера, это жизнь алкаша. Прекращай бухать, потому что пойло оно, сука, до добра не доводит. Так, что там? Сейчас есть хорошая водка, правда, стоит втридорога, пока ничего не делай. Пока ничего не делай. С кем мне ничего не делать? С кем мне ничего не делать? Так, Гарик пишет: «Бедные травы». Гитара красиво звучит. Дам ли струны подергать? Да, я дам струны подергать обязательно. Что там? Хороший звук, хороший трек, пишет Петруха. И что там? Генка пацифику свою... Я сейчас пацифистов с пацификами просто дернул за живое. Сдернул за живое всех пацифистов. Ребят, а я понимаю, что она хорошая гитара, но я ей не пользовался. Я ей не пользовался. И я считаю, ну для себя лично, для меня лично, вот для меня вот этот болгарский Орфей, он жуткий. Я потом сниму про него видос отдельно. Потому что там и черепа, и это просто... Он, видимо, был когда-то у металлистов. Причем, возможно, даже у болгарских металлистов. И, возможно, они на болгарском языке с лэпом какой-то херачили на этом жуткий метал. Вот. Но она классная. И я вот нисколько... Я понимаю, что сопоставить пацифику и вот этот убитый бас рядом, это прям вот, ну, вообще земля и небо. Но я этот бас покрашу. Доведу до ума. Но он классно звучит, мне нравится. И он мне нужнее, чем пацифика, которая у меня просто достояла до такого состояния, что у нее заржавели струны, представляете? Заржавели. ВВП, шалом, пишет. Шалом, шалом, Вовочка. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа Punk Rock Шапито. Сейчас мы ее найдем. Где она? Вот же она. Дислокация. Москва. Трек называется «Белый воротник». И про себя написано следующее. Группа «Панк-рок Шапито» образовалась в конце 16 года. Мы из города Люберцы. Весь коллектив – инженеры и коллеги по работе. Наш жанр – около панк-рок с экспериментами. Песня посвящается офисным клеркам и их долгожданным выходным после тяжелой трудовой недели. Собственно, ставим, слушаем. Панк-рок Шапито, Люберцы, Белый воротник. Я включаю, вы комментируете. Зухар, я хочу от тебя детей. Вовочка, я забабашу тебе детей. Без проблем. Что для друга не сделаешь? Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. Приветствую всех, кто только что хотел отключиться. И тут опа! Опа! Как снег на голову. Панки, эх, написал Петруха. Так, Родик пишет бодро, танцевально, Валюхе веселенько, Антохе прикольно. У нас односложные комментарии пошли, ладно, ничего страшного. Так, Витос пишет, песня веселая, нравится, вокал как-то отдельно. Андрюха написал, ничего, так слушать можно. Генка нам прислал танк. Панк-танки. Так, Гарик пишет, если бы у них слушал стихи, то вряд ли понравилось. Вот, Костик написал, ну, неплохо вообще. Так, ВКонтакте 10 зрителей, но мы круче Навального уже. Так, Навальный хайпит по-черному, хайпит, а что он хайпит? В жопу Навального. Так, ладно, и все, собственно, что мне никто не... Вот, интересная песня, Антоха Пятница пишет, интересная группа, философская песня. Вот, хоть кто-то мне что-то сегодня написал про философию. И все. Вот, в субботу с панками играл концерт. Теперь 28-го с теми же. Генке вкатило. В Архару прилетел трек «Хорошо». И, собственно, все. Больше никаких комментариев. Ладно, я понял. Раз так все неоднозначно, оставим все на угоду голосованию. Посмотрим, как народ будет голосовать. Ну и, собственно, панки, вам все, понимаешь, карты в руки. Начинайте голосить за свой трек завтра ночью. Кстати, эфир сегодняшний появится завтра поздно ночью на сайте неформатного радио. Появится голосовалка, поэтому советую вам нажать на колокольчик в нашей группе во ВКонтакте, потому что ссылочка там появится. Ну а лучше прям подпишитесь на группу. Вам не западло, котиков. Котиков мы не постим. Костиков мы любим, котиков не постим. Вот. Кстати, Костик мой перестал мне писать. Видимо, доехал до дома и не имеет больше возможности. Вот человек по Воронежу ехал, писал. Слал смс-ки, слушал эфир. Вот, домой приехал и замолчал. Все, лафа кончилась. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа Риши. Группа Риши. Не зря я мотал по ними мышкой. Я все не мог понять, а к чему бы это. А все к тому, что сейчас мы их будем слушать. Это город Ижевск. Про себя не написали ничегошеньки. Вот. Поэтому просто ставим и слушаем. Группа Риши, трек называется «Эхо». Город Ижевск. Ссылочки сейчас все брошу. Вы комментируете, я наливаю и читаю. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, здравствуйте. Здравствуйте всем тем, кто к нам отключился. Поздравляю тех, кто не отключился. Вадим, специально для тебя отвечаю. 6:30 песня звучала. Очень длинная песня. Вот, но мы, по крайней мере, с Мишаней за эфиром обсудили, что вот он добрый доктор. Он добрый доктор, почти как Айболит. Вот, кто-то есть на примете, кого полечить надо. Нет, мне просто интересно было, что вот есть ли у человека на организме такая точка, в которую можно вкрутить, понимаешь, вот этот твой шампур маленький, нажать на него пальцем сильненько, вот, и сделать с человеком все, что ты хочешь, потом выкрутить этот шампур, и, понимаешь, он ничего не вспомнил. Это просто было бы замечательно. Вот, ну, как тебе сказать, на примете всегда кто-нибудь есть. Всегда есть какая-нибудь скотина, которую хочется полечить, но так, чтобы она об этом не вспомнила, но тут же, понимаешь, тут же двойное лечение. Во-первых, ты полечишь клиента, во-вторых, полечишься сам морально и душевно, потому что зло носить в себе тоже же нехорошо, его надо выплескивать. Но лучше выплескивать именно на того, на кого она направлена, а не на родных и близких, как делают некоторые. Вот. И некоторых мы за это не уважаем. Так, ладно. Давайте вернемся к песне. Только что у нас отзвучала группа Риши. Это у нас город Ижевск. Трек назывался... Как он у нас назывался? Кто скажет? Эхо. Эхо. Так, что нам народ пишет? Так, мощно написал Родик. Неплохо написал Андрюха. Похоже на моего знакомого из Одессы. Плюсую треку, пишет Петруха. Мясо подъехало. Неплохо. Так, Генка пишет, кого-то напоминает, не врублюсь никак кого. Не врублюсь никак кого. Слушай, ну, явно не Шклярского. Вот уже как бы вот. Так, Андрюха пишет, ой, как долго затянули, малость. Так, 6:30 трек длился, это очень долго, да. На самом деле, вот надо стараться избегать таких длинных треков, потому что народ устает, и ему хочется куда-то уже переключиться на другую волну. Это так вот, это группа Риша, это вам на заметку. То есть на концерте вы можете делать, что хотите. Трек может длиться 12, 15, 30 минут. Потому что люди никуда не уйдут, они заплатили деньги, они сидят, они привязаны к креслам. Но должны быть обязательно радиоверсии. И вот распространять надо радиоверсии, в которых все сжато, все четко, все по делу, вся красота там, где нужно, и ровно в том количестве, сколько его достаточно, чтобы мозг слушателя не устал и он не переключился на другую радиостанцию. Так, что там, спрашивают, хэви ли это? Ну, видимо, хэви, потому что вот стилистика метал-хард-рок, ну и судя по звуку, да, что-то вот похоже на хэви. Так, для хэви норм по времени, пишет Петруха. Что там еще? Где-то рядом, там же надо вступить, потом переходы между припевом, куплетом подольше сделать, потом соло, а еще выход из трека. По-другому никак. Нет, есть варианты, есть. Просто гитариста бить по голове нещадно. Вокалисту просто вот подстричь что-нибудь там где-нибудь и прям ножницами по-святому пройтись, но не сомкнуть. И сказать, будешь петь долго, вот сомкну. И все. И все. И хэви красивеет. На самом деле, я считаю, что краткость сестра таланта. Вот если человек призадумается и возьмет волю в кулак, сожмет и кастрирует трек до 3-4 минут, оставив при этом смысл и красоту на месте, это уже показатель профессионализма. И трек от этого только приобретет лучшести и вкусности и приятности, потому что ну долго слушать треки это просто нереально. Так, Витька пишет, простите, отвлекся, ходил материть дорожника. Походу. Вы знаете, вот Витоса, его преследуют всякие вот неприятности. Сперва у него, понимаешь, провалилась крыша гаража при этом провалив его машину. Теперь только он себе купил новый Паджеро. Новый, понимаешь, джип прямо из салона пригнал. И дорожники, сука, вместе со снегом загребли его Паджеро в свою газель дорожную. И собирались уже увезти, но он вовремя выбежал, отматерил их. И Паджерик ему выкинули просто самосвалом вместе со снегом. И сейчас у него, как бы, ему не до эфира. Он пошел откапывать свою машину. Так, что там? Мишаня пишет... А, это все не то, не то, не туда, не туда. Finest Blend Science. Да что ты, Вова, ты же знаешь, как я ненавижу албанские языки. Зачем ты пишешь это все вот сюда? Выпусти свой вискарь, вискарь Зухера. А он так и называется. Я могу даже маркером на банке написать вискарь Зухера. Без проблем. Так, он вкусный, кстати, очень. Я только его пью последние 2 года, и я тут давеча попал на праздник жизни. У брата жены была днюха, по-моему так. Вот, и мы пришли, и тесть выкатил прям хорошую такую, ну, дорогую водку на стол поставил. И я понял, что я это говно пить не могу. Вот, я настолько привык уже к качественному алкоголю, что вот, ну, покупное это вот вообще не мое все. Так, ладно. Что там у нас еще? Что там пьем? Женька, пьем, конечно. Гарик написал: старый добрый рок у ребят. Старый добрый рок у ребят. И, собственно, все. Все. Собственно, все. А, за эфиром. За эфиром нам Мишаня, который бурляш, сказал, что есть у него одна новая песня. Вот, ну и я как бы его агитирую, давай, говорю, грузи, гад, ну что ты, не знаешь, где кнопка загрузить свой трек, вот, и как бы я надеюсь, что он загрузит. Так, мне бы выкатить портвей на бадью, ты перегони его лучше, этот портвей, на хороший, понимаешь, на хорошую грузинскую чачу. Так, ладно, едем дальше, далее у нас Виктор Матросов. Вот тут сейчас прям вот я так подозреваю, что будет много разных комментариев, потому что неоднозначно все, но интересно. Город Москва, Виктор Матросов, трек называется «Шаг». Про себя вот вообще человек ни хера не написал, просто от слова совсем, поэтому ставим, слушаем. И у меня есть подозрение, что сам Виктор Матросов даже и не в курсе о том, что сейчас будет звучать, потому что я только что прокрутил вниз и увидел, что там еще море всяких шансонье со всякими разными еврейскими именами. И я так подозреваю, трек грузил какой-то чувак, который подвязался распространять его треки везде. И я просто очень надеюсь, что этот чувак еще жив, что ему пришло письмо о том, что трек в ротации, и что, возможно, он даже Виктору Матросову что-нибудь поэтому написал делу. И Виктор Матросов, если ты нас сейчас слушаешь, смотришь, не дай боже, конечно, смотреть на нас лучше не надо, лучше слушай радио. Вот, ну, напиши нам куда-нибудь, а я ставлю, слушаем. А я все рассказал, дислокацию рассказал, название, все рассказал. Поехали, наливайте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.39 на моих зеленых системных. Вовка вот написал, что он забирает свои слова назад. Я так и не понял, какие ты их вперед даже не кинул. Даже вперед не кинул, но пишет, тоже не вошло. Так, Горельцев, Матросов не впечатлил, я про это. Слушай, ну я не знаю, Вов, я не знаю, что еще надо сделать, чтобы тебя хоть чем-то впечатлить. Ну, как минимум, прийти в баню с кактусовым веником, если только так. Так, что там у нас еще? Дискорд мне пишет, вот Антоха пишет, мне понравилось, хороший трек зашел, Петруха пишет. Вот смотрите, понравилось, хороший. Ничего так, это вот смотрите, у нас что тут у нас? Одесса, Архара. Молдавачки пишут, красиво поет, сильно, крепкий плюс автора. Маранжировка, соляки особенно удались. Воронеж пишет, мне понравилось, и уж очень интересный текст со смыслом, хоть Зухер ты его и не слушаешь. Вадим пишет, записано, сведено хорошо, особенно барабан. Мы, кстати, в прошлом эфире обсуждали миди-барабаны. Вот, Витос Пермяк пишет, неплохо сделана песня, эстрадой только как-то прет. Но он на самом деле как эстрада и заявлен. Вот, но мне хотелось, чтобы вы как-то вот это все дело, и я думаю, вот, может, кто-то еще скажет, что, ну, зачем в эстраду? Вот мне кажется, в эстраду этот трек, ну, как-то вот слишком туда его пихать. Вот, Гарик пишет, зашло еще как. Зашло еще как. То есть тут суть-то в чем? Суть в чем? Пряник рок, он особенный рок, да, и вот туликам почему-то не зашло, хотя вот я как чистокровный, чистопородный, понимаешь, прям вот супер-супер туляк, могу сказать, что мне зашло, мне зашло. Всех ко мне в баню научу, научитесь играть рок. Мы у тебя в бане научимся только, понимаешь, громко кричать и кашлять, я так подозреваю. Так подозреваю, если я приду с кактусовыми вениками, то и ты тоже научишься плакать. Слезы будут стекать по твоей седой бороде и волосатой груди. Вот, но ты ничего не сможешь с этим сделать, потому что, сука, будет больно. Вот. И... Ладно. Короче, я так понял. Вот Мишаня пишет, нормальный Матросов, музыка приятная, текст не расслышал. Мне Матросов очень напомнил Костю Марчевского. Вот, Вадим, ты Костика знаешь, Марчевского, и мне кажется, ты мне можешь сказать, да, Зухер, вот они чем-то похожи. Чем-то похожи. По крайней мере, звук достаточно качественный, профессиональный. Слова не слушал, честно говорю. Буду слушать, когда он мне прям понравится. Но... мне кажется, тоже неплохо, потому что вот Димка из Воронежа даже слова слушал и сказал, что ему очень уж интересный текст получился. Так что я считаю трек нормальный. Вот, про кактусовый веник в бане до сих пор ржу. А что ты ржешь? Это сука, больно. Это больно. Вот, ладно. Что хочу сказать, друзья. Давайте мы еще раз поздравим с днюхой Юру Арцизова. У кого есть что налить, прямо сейчас наливаем. Прямо сейчас наливаем. Вот, желаем ему длинных, как это называется, долгих дней, длинных ночей. Вот, чтобы жена радовала, дети не злили. Чтобы здоровье было прям вот целая колода меду. Послушаем Юрку Арцизова. За этот трек мы бахнем. Он вне конкурса. Это просто вот вам наш родной именинник, который ведет программу «Все гениальное просто». Вот. И который совершенно такой классный и хороший музыкант и человек. Мы его сейчас послушаем, дерябнем, а потом я вам все расскажу.
3: Золотая коллекция неформатного радио.
4: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
5: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, други и подруги, 22:48 на моих зеленых системных отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Вот, сегодня у Юрки была днюха, и есть еще она у него будет длиться целый час и 10 минут, поэтому кто не успел, давайте заходите к нему на страничку и поздравляйте. Вот, Родик пишет, у нее есть крылья, обожаю, спасибо, что именно здесь познакомил меня с творчеством Юрия и этой песни. Живет в плеере песня, если уеду на Марс, то она одна из коллекций. Вот так вот. Юрка, на самом деле, ну я это за эфиром говорил, я еще раз скажу, у тебя много хороших песен. Много, ну ты не обижайся, я просто честно говорю, много проходных песен, да, ты человек добрый, и треки у тебя все добрые. И вот эта песня, она прям вот именно та песня, с которой надо ехать на Евровидение. И хоть вот некоторые пишут, вот Вовка пишет, бред, песня не классная, сегодня я был оппозицией, никто не взорвал мозг. Вовка, ты просто слишком... Яро углубился, ты просто вместо лопаты взял отбойный молоток и буришься куда-то, ты что-то пытаешься, ты еще живешь тем роком, который пытался что-то доказать миру. Вовка, откройте страшную тайну, музыка уже давно ничего никому не доказывает, музыка уже она для души, и вот для души эта песня самая, что ни на есть, классная. Вот. «Мир, дружба, жвачка» – это Алька. Я знаю уже, я уже расшифровал. Пишет, песня добрая. Михаил Бурляш пишет, ностальгическая прям песня. Вот, что там у нас еще пишут? Вот спрашивают, где Марчевский сейчас, иногда лайкает фото и видео, и все. Ты знаешь, он пропал. Вадим, как-то вот он прям пропал совсем, потому что он так это прям стартанул. Я думаю, вся беда в том, что он был то гражданином России, то гражданином Белоруссии, то гражданином Украины. И я вот думаю, вот его вот эта вот проституция политическая как-то сбила с пути. И может быть даже сейчас он гражданин ничьей страны и, собственно, никому не нужен. Я считаю, что надо как-то придерживаться своих корней и давить куда-то, или просто нейтрально относиться ко всему и заниматься тем, чем ты умеешь, заниматься музыкой. Когда музыканты лезут в политику, это глупость полная. Ни к чему это и совсем ни для чего. Вот, друзья, все. На сём хочу откланяться. Сказать вам до свидания. Услышимся с вами через 6 дней в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, запись сегодняшней программы появится завтра поздно ночью на сайте «Неформатного радио». Все музыканты, которые участвовали, вот, но почему-то не общались с нами абсолютно, это вы делали зря. Ставьте галочки за все треки, которые понравятся. Не забудьте подписаться на группу «Неформатное радио», да? Вообще, давайте вот сейчас все слушатели, которые тут висят у нас, ну, напишите, подписывайтесь на «Неформатное радио». Ну, давайте как-то уже продвигать и пиарить нашу группу, потому что, вы знаете, я просто... Да нет, мне как бы в принципе посрать, по большому счету, но обидно стало. Я сегодня просто ковырялся, ну как бы занимался родинными делами, зашел в группу, там что-то 4600 с чем-то человек, радио 17 лет, у нас на сайте порядка 40 тысяч треков, загруженных музыкантами, порядка 10 тысяч треков прозвучало просто в программах за эти 17 лет, и, блин, 4600 человек. Давайте, блин, как-то пиарить неформатку. Просто хочется. Просто, знаете, от слова «хочу». Вот. Все. Желаю всем любви, здоровья. Не болейте. Услышимся через 6 дней. Я отключаюсь с радио. На видосе мы еще с вами чуть-чуть дерябнем. И потом я тоже отключусь. Радиослушатели, всем пока. Отключаюсь.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем свежачок.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

жду тебя закаты. Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилы.

твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

слышишь, снова поют мои добрые песни, поминают меня, пьют за мой упокой. Ты им не запретишь.

соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: сердце любому самый смелый заберет.
1: Жизнь начать все по-другому, лишь один у них расчет.
2: Ну здравствуй, здравствуй.

солнце и уши от звуков. Уже несколько лет не было ни одного трезвого понедельника. Механически иду на работу, чтоб затеряться среди ноутбуков, быть частичкой общества, по

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Неформат.

по морю, где-то там фрегат с скорлупкой. В скорлупке старый капитан с потухшей трубкой.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

Бумажного человечика черепок пауками забит, а комочек газетки сердечечком, как купюрка в груди, шелестит. О, бумажного человечика из дырявой салфетки душа, в глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой. Он мечтает иметь все желанное, точно.

0: мыслят мыслями из бумаг.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем Please Don't Worry.

желтел, как желтел, как мой город остыл по дворам, площадям.

0: Участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал в ларьке. Он мне почти улыбнулся, предложил испить алкоголь.

злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

конца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали! Поехали!

сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия, но закрыты все авиалинии. Ты моя

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дэвид Боуи, Дэвид Роберт Джонс, родился 8 января 1947 года в бедном районе Лондона. Что можно сказать об этом человеке? Это целый культурный пласт западной поп-рок-культуры. С его первой композиции в 69 году, попавшую в хит-парад Британии и занявшую там пятое место, до 2017 года, когда его признали величайшим рок-исполнителем 20 века. В общем, изучать по нему надо. Все переходы и трансформации стиля с конца 60-х до 2020-х годов. Он всегда был интересен и своевременен.

Конечно, может быть, так совпало, что эта песня вышла за 5 дней до старта Аполло 11, ну, который людей на Луну отправил. Но песня отличная и звучит, как будто написанная в прошлом месяце. Дэвид – настоящая живая фигура эпохи Возрождения. Это то, что делает его впечатляющим. Он уходил и снова появлялся, но больше, чем прежде. У него нет моды, он просто постоянно расширяется. Это мир должен иногда останавливаться и говорить: «Боже мой, Дэвид еще продолжается!» Рассказывать что да как подробно нет смысла. Скажу лишь, что еще в 9 лет Дэвид решил стать супер-рок-звездой. И такое признание пришло, но только в 75-м году. Первое место с песней «Fame».

Не, он нормальный мужик. И в глаз получил за бабу. Имидж просто такой. Ну, рок-звезда, Зигги Стардаст. Кстати, Боуи – это вообще название ножика. Художник, актер, музыкант, первый артист, выпустивший свои облигации, сказав: «Деньги мне нужны сейчас, а с этим мы, ну, разберемся потом». И чё ж, разобрался. После смерти в 2016 году на 59-й церемонии вручения Грэмми Боуи со своим последним альбомом «Черная звезда» выиграл во всех 5 категориях, в которых был номинирован: лучший рок-исполнитель, лучший альтернативный альбом, лучший звукорежиссер, лучшее оформление и лучшая рок-песня. Пока тираж его альбомов составляет около 140 миллионов экземпляров. Но, судя по всему, это не предел. В конце прошлого года

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять.

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», а верить в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джемми Роквей. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джемми Роквей «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джемми Роквей – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно.